0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть эта песня поможет вам пережить похолодание.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова!

0: Реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Внимание! В Joy Pub! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy Pub на сцене сойдутся группы Летанина, Delight Fiera, Daytree и Ready Monsters, а также специальный гость Buddha Love. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
5: Концертный зал «Рок-Пабе».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал. Like

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. ЯАН напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневые и оранжевые оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Атмосферное давление пошло на убыль, и сегодня днем будет немного теплее, чем вчера. Будет иногда выглядывать солнце, и к выходным зимняя истерика погоды пройдет. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
8: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: ООО «Remax», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Казанова.

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Внимание! В Joy-Pub'е! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Давить.
4: На рок-арсенале.

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет. Об этом агентству ЯН сообщили в Кольцово. В октябре авиакомпания выполнит 2 рейса по этому маршруту, затем количество перелетов вырастет. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцово в Паттайю. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершилось, пишет официальный портал Екатеринбурга. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, а чуть поуже – трамвайные. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге смогли обновить автобусных остановок – 35. Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет газета «Ру», вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 6-7 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто», но иногда так случается, что ни одного Макса в студии нет.
3: Я но Павел это Рубцов. По факту, незримо, конечно же, они с нами присутствуют.
9: Конечно, присутствуют, и даже одного из них мы услышим сегодня, нашего автообозревателя Максима Ядрешова. Ну, вы уже, наверное, поняли по голосам. Павел Рубцов, Александр Короткова.
3: Всем доброе утро, да.
9: Ведут программу «Макс Авто». Всем доброе утро. Напоминаю, спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи. От профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Итак, присоединяйтесь к нам. Что там творится на дорогах? Важно ваше свидетельство. Сегодня непростая была климатическая ситуация в Екатеринбурге.
3: Утро выдалось непростое.
9: Ну, тогда раннее утро. Сейчас все наладилось, но, тем не менее, были сообщения о том, что не везде было хорошо ехать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения в любом удобном мессенджере, видеотрансляции во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Можете задавать ваши вопросы. Если сумеем, то ответим. Ваше мнение тоже приветствуется. В общем, поскольку...
3: Если не сумеем, тоже ответим.
9: Тоже ответим, что мы не сумели. Как минимум признаем, что давайте дождемся Максима Ивановича, и он вам на все ответит. Но, тем не менее, ваши свидетельства тем более важны, и ваше мнение тем более важны. Давайте вместе вести программу «Макс Авто». Еще раз, плюс 7-908-909-104.5. Ну, например, как сообщает портал Е1, ЕКАТ утром встал в глухую пробку из-за того, что образовался гололед и не могли подняться на гору фуры.
3: Вот я честно скажу, в тот момент, когда портал Е1 об этом писал и опубликовал видео, снятое водителем, который ехал по встречке, на самом деле на карте этой самой глухой пробки на горбатом так называемом мосту, это ну, все, кто ездят в районе Дублера Сибирского тракта, все, кто ездят от Дублера Сибирского тракта до Кольцовского тракта или в Челябинском направлении, они знают, что такое горбатый мост. Так вот, на самом мосту пробка на самом деле отмечена не было. Но, опять же, через вот этот вот бетонный отбойник, тем, кто не видел, просто хотя бы на пальцах объясню, через бетонный отбойник видно действительно, что есть вереница фур, есть ощущение, что легковушки не проезжают мимо только потому, что вот, ну, таскает. Таскает эти самые фуры, хотя я специально вот смотрела, во-первых, у нас сейчас на дорогах всего-навсего 3 балла, то есть день жестянщика не случился.
9: Не случился. А так потому, что еще такой же гололед.
3: Госавтоинспекция Свердлов области не сообщала ни о каких ДТП, именно связанных с гололедом. Хотя, я думаю, что ты тоже видел, в воскресенье вечером были предупреждения о том, что выпадение осадков, поэтому, пожалуйста, на летней резине не выезжаем.
9: Ну, еще и похолодание сегодня, в понедельник, минусовая была температура ночью.
3: Но вот я честно скажу, я утром проехалась, дороги сухие, поэтому дорога держит, хотя, конечно, резких маневров не хотелось проверять, потащит или нет.
9: Я шел и тоже заметил, что дороги сухие, но у меня было одно приятное впечатление от утра, потому что я, когда шел, видел заиндевевшие самокаты.
3: А это... Да, заиндевевшие.
9: Это признак того, что скоро сезон СИМ закончится. По крайней мере, кикшерингов.
3: Вот Заяц пишет, гололедица началась часов в 11 вечера за городом.
9: Ну, за городом понятно. Кстати, да, если у кого есть опыт езды за городом в эти дни...
3: Если вы ездили ночью, если вы ездили вечером...
9: Кстати, может быть, вы подумали после этого.
3: А есть уже те, кто переобуваются. Я уже прямо видела в выходные. Да, на шиномонтажках стояли. И это вот не просто может быть приехал. А именно стоит машина на домкратах с откинутыми колесами, ну, значит, все, меняем резину. Если машина выглядит так, ну невозможно
9: напугали
3: чинить все.
9: Вот эти вот снега небольшие, но, тем не менее, значимые. Может быть, люди как раз передвигаются за городом и следуют инструкциям ГАИ. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Теперь про основную тему последних недель, наверное. В том числе в автомобильном разрезе. 3 человека пострадали и были госпитализированы после столкновения автомобиля с медведем. Произошло это в Томской области. 5 октября около 9 часов вечера по местному времени на 9-м километре автодороги Камаевка-Асино-Первомайская автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя сбил медведя, который вышел на проезжую часть. После столкновения машина съехала в кювет и опрокинулась. И в автомобиле находилось 2 пассажира. 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. С травмами они госпитализированы. Говорится в официальном сообщении. Медведь погиб.
3: У меня на самом деле вот вопрос. Действительно не было возможности заметить медведя.
9: В 9 вечера? Медведь у нас, они не белые же, в конце концов, а бурые. Их... У нас пешеходов сбивают.
3: Я понимаю, но в контексте истории, которые активно публикуют все СМИ, включая федеральные, вот как бы кто-нибудь там Гаскута не поддал, чтобы уж наверняка и...
9: Не уверен. Нет, ну, слушай, у нас лоси были одно время вот таким вот такой проблемой, когда они выходили на трассу, и люди сталкивались. А тут медведь.
3: А вот между прочим, им как бы медведю понятно не повезло, медведь погиб. Насколько не повезло пострадавшим и водителю? Размер вреда, в скобках ущерба за сбитого медведя по методике Минприроды России составляет 60 тысяч, ни много ни мало.
9: Но это примерно то же самое.
3: Это вот garant.ru.
9: Любого, да, сбитого животного действительно насчитывается ущерб. Но там, я не помню точно про ответственность, если честно, когда она наступает и что покрывается. Там ОСАГО частично покрывает.
3: Не частично, данный ущерб государству в большинстве случаев покрывает страховка ОСАГО, если ДТП было официально оформлено, ремонт личного автомобиля при этом за счет ОСАГО не оплачивает.
9: Ну вот, как минимум, да, автомобиль придется чинить самим
3: владельцам. А если вот я просто дочитываю весь обзор, который вижу, оказывается, если взять и не оформить ДТП и уехать, еще и на полтора года можно без штрафа.
9: Без
3: прав.
9: Оставление места ДТП. Ну тут, видимо, не смогли они покинуть место ДТП, потому что они поехали в госпиталь.
3: А вот страховщики напоминают, если сбит медведь, относящийся к редким подвидам из Красной книги, то размер ущерба может увеличиться, применяется коэффициент 5 или 7, вот 60 на 5, не плюс.
9: 300
3: на 5,7 умножаем 60 и получаем весьма себе сумму. В общем, лучше видеть на трассе, чем не видеть.
9: Ну, как видеть? Иногда же, как ты можешь видеть, вот трасса, представляешь, слабо освещенная трасса, медведь темный. У него нет световозвращающих элементов, явно.
3: Медведь почему-то не надел световозвращающий жилет.
9: Так, спрашивают нас, на госуслугах пришло уведомление о штрафе за остановку в неположенном месте, где, когда, выяснить не могу. Раньше, бывало, приходило фото нарушений с указанием места и времени. Можно ли где-то посмотреть информацию? А на сайт о штрафе за остановку, все равно это ГАИ.

0: те, кто, ну, это я их, конечно, mm-hmm. только что придумала, но народ, который много занимается этим животным, изучает его, имеет с ними контакт, они говорят, что медведь — это интеллектуальное животное, не надо считать медведя дураком. Поэтому озлобленный медведь, вот то о чем эксперты mm-hmm. говорят, куча подранков, которые у них изначально есть некая агрессия в адрес человека, в общем, ситуация это серьезная. Почему там медведь вот рвал автомобиль?
1: Ну, есть хотел. Все, автомобиль. В общем-то, ну, почему? Может, в автомобиле что-то бы хранилось. Дело в том, что будьте действительно бдительны. Мы помним, что и на дороге Свердловской области медведи теперь выходят довольно часто. И помните о том, что ваша вина будет, по крайней мере, вот в размере 60 тысяч или восстановление автомобиля за ваш счет. Были лоси,
0: теперь
1: проблемы,
0: медведи.
1: Теперь медведи.
0: Ну, подождем следующего сезона. У нас еще рыси выходят,
1: ну,
0: на дороге.
1: Ну, рыси все-таки они побыстрее, чем медведи. Ну, которые...
0: Да, вот... медведь, между прочим, бегает со скоростью 60 километров в час.
1: Не бегающие, а выходящие на дорогу, имеется в виду. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, теперь от аварий с медведями к авариям на федеральных трассах. Владелец БМВ, зовут его Андрей, все-таки подал в суд на «Автодор», который обслуживает трассу М12. Еще весной Андрей на БМВ въехал в отбойник. БМВ в итоге, как я понимаю, восстановлению не подлежит.
0: Давай я все-таки уточню, потому что история не в том, что БМВ въехала в отбойник. Там как раз суть-то в самом ДТП. На высокой скорости машина попадает в просевшее дорожное покрытие, образуется вот этот вот так называемый трамплин, и машину не просто вот качнуло, там машина не просто присела, попав в это углубление, она на выходе подлетела, после чего автомобиль потерял управление, и вот тут-то как раз встреча с отбойником и...
1: Произошла.
0: Все, что осталось от машины, стоит около 400 тысяч, то есть ремонт автомобиля — это 6,5 миллионов, если мы хотим взять и восстановить эту самую BMW, которая, в общем-то, ну, можно судить о скорости, если уж BMW потеряла, в принципе, вот, возможность оставаться автомобилем, либо 6,5 миллионов вкладываем в ремонт, либо вот на запчасти продаем за 400 тысяч. Вот разницу, собственно, между товарной стоимостью автомобиля на момент ДТП и запчастями хочет Андрей взыскать. Иск принят к производству.
1: Иск принят, потому что о желании подать иск было сказано как раз сразу после аварии, но при этом «Автодор» признал, что дорожные работы велись на этом участке и указал, что там знак-то стоял 50, а BMW...
0: Там недорожные работы были, «Автодор» признал дефект, то есть на момент ДТП они знали о том, что там грунт просел, но вот взяли и ограничили скорость. Повесили вот этот блинчик 50 километров в час.
1: Андрей ехал гораздо быстрее. До 140 километров называют в «Автодоре» скорость была. То есть он нарушил с точки зрения «Автодора», не соблюдал знаки, значит, виноват.
0: Ну, собственно, вопрос, да, чего мы не видели? Мы не видели фото вот тех самых знаков, а у нас по ПДД есть определенные расстояния, на которых должны быть эти самые знаки установлены, и установка этих знаков указывает, собственно, сколько метров остается, вот, кратность установки этих самых знаков. Можно было оттормозиться, нельзя было оттормозиться.
1: Логика у Андрея тоже понятна, потому что платная трасса, я плачу деньги,
0: Я не оправдываю «Автодор», однозначно.
1: И он, кстати, еще в этом иске указал, что надо ему вернуть 960, по-моему, рублей, которые он заплатил за проезд по платной трассе, потому что должны были обеспечить безопасность.
0: Вот наши слушатели отвечают Сергею: на госуслугах иногда не появляются фотографии, но раза со второго-четвертого фото появляется. То есть есть история с тем, что ждем, когда штраф станет очевидным.
1: Даже не ждем, а пытаемся каждый раз. Вот Сергей зашел на сайт ГАИ, такого сервиса не нашел. Ну, давайте, да, дождемся тогда уже
0: дорожного просвета. Я вам обещаю, вот честная пионерская, в прямом эфире.
1: Лоси хуже медведей. Заяц пишет: в ДТП это 500 килограммов на спичках, которые встречаются либо с лобовым стеклом и выносится салон. Капсула безопасности в данном случае чаще не работает, и летальный исход с очень большой вероятностью обеспечен. Имеется в виду для водителей и пассажира, как я понимаю, а а не для лося.
0: Да, да, да, да. И, кстати говоря, смертельных ДТП не только для лосей, но и для водителей их гораздо больше, чем вот история с этим самым медведем.
1: Я никак не могу вернуть историю.

0: слушай, не хватает времени как раз про лосей и безопасность. У Volvo существует единственный макет лося, который используется для
1: краш-тестов. Volvo славится своими краш-тестами, да.
0: Было два, потом кто-то ушел с рынка, и один единственный вот этот макет для того, чтобы понять, как будет себя вести Volvo в случае встречи с лосем, вот он существует у этой компании. И краш-тесты проводятся в том числе на вот этот самый момент. У нас медведи пора делать, мне кажется, для наших производителей.
1: Зачем их делать? Они и так в наличии, нет, они нет, все вышли.
0: Нет.
1: Нам сами.
0: Ты же не будешь краш-тест делать на живом медведе?
1: Нет. Мы исключительно...
0: Значит, надо делать макеты, как Volvo, лосей. У них там тоже проблемы. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Из штрафно-судебной практики. Продолжаем. В Челябинской области 69-летняя пенсионерка выплатила свыше 400 тысяч рублей штрафов за превышение скорости, включая исполнительский сбор, который составил 181 тысячу. Гоняла она на Мерседесе. В результате приставы взыскали с местной жительницы 400 тысяч рублей, из которых 181 тысяча исполнительский сбор. Более 150 исполнительных производств нахватало жительница Челябинской области, в основном штрафы за превышение скоростного режима. Вовремя не платила, но пришлось.
1: Давай я процитирую наших коллег с портала 66.ru. Приставы удерживали часть денег из ее пенсии и арестовали счета. Позже женщину предупредили. Если она не явится на прием, машину объявят в розыск и могут изъять. Требования пенсионерка проигнорировала, но вскоре вся сумма поступила на счет приставов. А это точно пенсионерка гоняла на этом?
0: А знаешь ли, пенсионеры у нас бывают разные.
1: Знаю.
0: Вот, как раз у нас есть и по поводу сбора, это важная информация, почему такая сумма, да, 181 тысяча в рамках 400, ну, почти половина, это те самые исполнительские сборы. Максим Ядрышов.
1: Приветствуем в нашем эфире, Максим
0: Ивановича. Ура, ура. Нам прокомментировать эту ситуацию.
2: Да, суммы взыскания, безусловно, удивляют, но все удивление, они от незнания. Да, дело в том, что с 1 января 2025 года у нас существенно подняли исполнительский сбор, да, и сейчас он составляет 12%, но не менее 2000 рублей. То есть по каждому штрафу, каждый штраф это отдельное исполнительное производство. Пристав вправе с гражданина, который в течение 5 дней не выполнил свои обязательства по погашению задолженности, начисляет 2000. Там, допустим, взыскивают штраф 750, 2000 исполнительский сбор. И как-то избежать оплаты этого сбора, если человек своевременно не погасил задолженность, ну, просто невозможно. Поэтому что тут удивляться-то? Вот теперь вы знаете и не удивляетесь. Ну, и сумме штрафа тоже не надо удивляться. По всей видимости, явно нет пенсионерка, который управляет этим автомобилем. Ну, как обычно, обычная схема такая. Записали на пенсионерку, чтобы не платить транспортный налог. Да, штраф приходят, она... Ей там отдают, компенсируют стоимость. Ну, обычная история, что здесь делать-то.
0: Ну, Максим Иванович...
1: Вот я догадалась. Вот согласись, мы с Максимом в этом солидарны.
0: А вот я буду защищать пенсионерок. Плохо вы думаете о пенсионерках, в конце концов. У нас пенсионерки бывают разные. В том числе на Мерседесе могла и она сама гонять. Сразу вот предположение, если пенсионерка, то у нее не может быть Мерседеса, она не может нарушать скоростной режим.
1: Нет, почему? Мерседес-то ее, но она нарушает на 400
0: тысяч. Значит, у нас пенсионеры мошенникам миллионы отдают, а вы говорите.
1: Нет, я тебе говорю про накопление штрафов на 400 тысяч. Ну, долго ловили чего-то пенсионерку. Да. У нас пенсионеров ловят быстро, если что.
0: Она шустрая пенсионерка.
1: Поэтому у нее столько штрафов за превышение скорости.
0: И столько накоплений. Все, в общем, складывается в одну картину. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. Кстати, если была такая у вас, был такой случай, когда с вас взыскивали исполнительский сбор, вот в этом самом размере, можете написать.
1: Злостные нарушители, напишите нам. У Volvo, читаю сообщение, у Volvo есть макет, потому что в Швеции крайне большая проблема с лосями. Их там больше, чем автомобилей на трассе.
0: Насчет больше или нет, ну, действительно, там большая проблема, поэтому и появился макет. Все
1: про знаки я однажды пошутила в машине, едучи за рулем, что знак о приближении к железнодорожному переезду называется знак «Низколетящие паровозы», на что мне ребенок на голубом глазу. А это что, олени на дороге? Я говорю, да, Сонечка, олени на дороге.
0: Они встречаются довольно... Вот олени у нас тоже изрядное количество на дорогах. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте сообщение. Ну, перейдем к обзору рынка. Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на более чем 6% год к году, посчитал Автостат. По мнению гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, негативная динамика связана с высокой базой прошлого года. Тогда триггером стали новые ставки утильсбора. Сейчас подобных стимулов роста нет. Этот стимул сдвигается на пару месяцев, потому что утильсбор повышается с 1 января 2027 года, а в прошлом году он действительно повышался осенью. В целом, ситуацию на авторынке большинство опрошенных коммерсантов дилеров описывают как стагнацию. Рост к августу всего на менее чем на процент. Это хорошо показывает. Рынок находится примерно на одном уровне, но устойчивых факторов для заметного роста пока нет. Дело в том, что у нас с кредитами не так все хорошо.
1: Да, 70%. Вот я тебе хотела продолжить, отказов. Что высокая ключевая ставка ЦБ, дорогие автокредиты, они охлаждают покупательскую активность. А может быть, хорошо?
0: А что хорошего? Для, может быть, потенциального заемщика. Это и хорошо.
1: А мы уходим от ситуации, когда автомобиль вот купил, через 3 года продал, купил, продал.
0: И потом у нас автомобиль купил, средний продал. Возраст, 15 с чем-то лет на дорогах
1: присутствует. А вот эти вот перепроданные автомобили, они куда уходят? То есть рынок, вернее не рынок, а дороги, они насыщаются. Я бы сказала, что перенасыщаются. У нас становится такое количество автомобилей, которых, наверное, в каких-то ситуациях нам не нужно. Потом мы получаем кризис общественного транспорта, потому что
0: мы из-за кризиса общественного транспорта, в том числе, получаем такое количество автомобилей. Это замкнутый круг.
1: Да. Вот у нас много автомобилей, транспорт. Общественному транспорту ездить негде. Общественному транспорту ездить негде, он стоит, давайте пересядем все на автомобили.
0: У нас просто общественный транспорт еще устроен довольно своеобразно.
1: У нас транспортная реформа в разгаре. Ты что,
0: Это разгар, сколько у нас идет уже этот разгар транспортной реформы-то? Давненько.
1: Лет 10.
0: Ладно, хорошо, не будем про транспортную реформу. Но действительно, отказов много в автокредитах, люди не имеют средств, ну и вообще, в принципе, они думают, по словам экспертов, насколько можно потратить на автомобиль, стоит ли сейчас. Если раньше ты правильно говоришь, что можно было подумать, давайте-ка я после 3 лет заменю автомобиль, и это была нормальная стратегия для человека, ну, то есть понимал и общие свои расходы, общую свою финансовую ситуацию.
1: Нет, даже не понимая, из кредита в кредит, это было, все
0: да.
1: равно.
0: Ну, все равно, как-то это
1: какое
0: все...
1: Какое количество телевизоров у нас на эти потреб кредита было накуплено? Не нужен телевизор, но я его все равно куплю, потому что, можно и получается. Бензина все равно на всех не хватит.
0: Ставка ни при чем, автосалоны могут даже продать в рассрочку, вопрос в первоначальной цене авто, где заложен утильсбор и дорогая растаможка. Ну, покупайте отечественное, Олег, скажут вам. Вопрос в жадности государства. Но в этом тоже. Утильсбор – это действительно тот фактор, который прям подстегивает. Вот я думаю, что к концу года, не только я, и эксперты, что спрос на автомобили резко возрастет, потому что объявлено повышение, что оно будет.
1: Но у нас всегда, как только у нас заканчивается какая-нибудь программа или какой-нибудь период, вот последний месяц до окончания этого периода, стабильно, неважно, мы говорим про продажи автомобилей, про недвижимость, про ипотеку, у нас обязательно будет рост, потому что в последний вагон, хотя бы по этим ценам.
0: Все правильно, сейчас по этим ценам выгоднее покупать, когда
1: хотя бы что-то.
0: Посчитает, что 10% плюс утильсбора. А главное, что и наши автомобили, я сказал отечественность с некой иронией, потому что наши автопроизводители следуют за общими трендами. Если повышаются цены на иностранные автомобили, нашим-то утильсбор возвращают, они как бы его платят, но его возвращают, а иностранным нет. Но тем не менее, цены-то повышать
1: наши
0: надо.
1: Наши автопроизводители продолжают заниматься крупным узловой сборкой наших автомобилей.
0: Есть прям наши же автомобили.
1: У вас
0: с 1 октября 2026 года повысил стоимость всех моделей на 80 тысяч рублей. Правда, модели, то есть выпуска 25-го года, те же самые модели, можно купить по старой цене. Видимо, накопилось, спроса не так много было, и сейчас распродают 25-й год, а за 26-й повышают цены, 80 тысяч рублей, это не так мало. Теперь, например, Патриот с механической коробкой передач будет стоить больше, немного, но больше 2 миллионов рублей.
1: Я не знаю, что сказать про УАЗ. Скажем так, они выше, чем наша Нива. Вот как партнеров по дороге, я их, конечно, уважаю. Они, наверное, более проходимые, чем Нива, особенно не совсем подготовленная вот в той комплектации, в которой она произведена. Но о том, что УАЗ именно вот как вот УАЗик, не знаю, там вот каблучок или буханка, мне кажется, что все-таки по ценам, когда производитель. С другой стороны, может быть, это плата за то, что УАЗ остается нашим отечественным. Вот они
0: крупноузловой китайский. Ух, я не знаю, что это за плата
1: такая, но... Честно, не эксплуатировала. Вот мои знания об УАЗиках заканчиваются вот теми самыми старосоветскими моделями.
0: Ценообразование уже обсуждался, что у нас идет довольно своеобразно. И тут локализация вообще ни при чем. Время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» Александра Короткова.
1: Павел Рубцов.
0: Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Мы будем обсуждать уже не автомобильные темы. Не переключайтесь.
3: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
4: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Уайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
4: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
4: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
3: И еще.
4: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. С возвращением и доброе утро.
1: Спасибо большое, всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка, там есть чат, туда тоже пишите.
1: И не пугайтесь, буквально через несколько минут анонсирована тренировка по гражданской обороне. Если вы услышите звук громких сирен, то это всего лишь учение. Во всяком случае, анонс был такой, что с 7 по 9 октября в регионе пройдет тренировка по гражданской обороне, и громкоговорители должны заработать примерно с 10:40 до 10:43, то есть уже через несколько минут.
0: Да, по всей России причем проходит такая штабная тренировка, а нашему региону сообщил мэр Новоуральска, при этом Вячеслав Тюменцев. Он предупредил, что во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители и системы экстренного оповещения через телевидение. То есть, если у вас телевизор тоже вам покажет какое-то предупреждение о какой-то опасности, это учение.
1: Ну, главное, чтобы учения не совпали, наложились на настоящую беспилотную опасность, потому что такой режим сегодня вновь объявлен на территории Пермского края. Буквально вот совсем-совсем до этого в Оренбургской области также была объявлена беспилотная опасность. А, как правило, когда у них объявляют, часто совпадает и в Свердловской области. Ну, а пока люди обсуждают вовсе не эту тему, а то, что в некоторых домах Екатеринбурга нет отопления. Кстати, напишите нам, пожалуйста, в вашем доме дали отопление или нет? Или, знаете ли, так фрагментарно?
0: Чуть-чуть.
1: Да, немножечко, потому что в мэрии говорят, что примерно 2% домов Екатеринбурга только остаются без тепла, и 98,3% многоквартирных домов нашего города уже могут похвастаться теплом. Также про детские сады, там статистика, мы сейчас не будем все эти...
0: Не, но все-таки 140 домов остается без отопления, сказал Владимир Гейко на комиссии, которая проходила по этому поводу в администрации города Екатеринбурга.
1: Замглавы,
0: да, города. 140 домов, несмотря на процентное соотношение с другими домами, это все-таки много. Мне так кажется.
1: Я понимаю, что да, 2% выглядит вроде как всего 2%, ну а потом представляем 140 домов, а может быть, что вам представлять? Это ваш дом. Знаешь, как некоторые сейчас пишут в соцсетях, а нас-то за что? А нас-то за что? Жители некоторых домов. В общем, напишите, дали ли вам отопление, может быть, не в вашем жилом доме, а в детском садике, куда вы водите своего ребенка. Вот, например, европейско-азиатские новости написали, что в Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрывается детский сад на улице Вилонова, потому что отопление там так и не дали. Кроме того, еще и отсутствует горячая вода. И одна из мам рассказала журналистам, что пришел ребенок из садика, точнее, привели девочку, и она рассказала, что спать их детей укладывали прямо в одежде, руки пришлось мыть ледяной водой,
0: да.
1: Ну и женщина написала обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.
0: Да, заведующая в отпуске, пояснила екатеринбурженка порталу ЕАН, воспитатели ничего толком не знают, я посмотрела на сайте Т+, там указано, что горячей воды не будет до 8 октября, ну и, соответственно, начала писать в прокуратуру. В Т+, сказали, что энергетики выехали на указанный адрес и выяснили, что проблема заключается в индивидуальном тепловом пункте, расположенном внутри здания детсада. Завтра, то есть сегодня, проблему начнут решать при помощи завхоза.
1: В общем, пишите нам, есть у вас отопление или нет. Кстати, в контексте темы отопления особыми красками играет новость о том, что будут судить в Свердловской области сотрудника ГАИ, который получил взятку дровами, и даже не просто сотрудника ГАИ, а теперь уже бывшего начальника отделения ГАИ Шалинского района за взяточничество. Там в чем была история, в чем она заключалась? Компания, которая занимается лесозаготовками. И эта компания якобы передала 100... Нет, березу, как написано в пресс-релизе, дровяная древесина. Господи, дровяная древесина, это, конечно, гениально. Породы береза общей стоимостью 110 тысяч рублей. Это, в общем, привет такой из областной прокуратуры. Я их, собственно, процитировала. Так вот, стороны договорились на регулярные поставки древесины. Да, в обмен за содействие в сокрытии каких-то там правонарушений. В общем, этот мужчина признал свою вину, дело направили в суд. Мне очень нравится, как обычно, вот каждое слово на вес золота, если речь идет о Валерии Николаевиче Горелых, руководителе пресс-службы ГУМВД по Свердловской области. Значит, что здесь пересказывать, только портить. Нужно цитировать Валерия Николаевича. Должностное лицо с позорами, изгнанное из системы МВД за проступок, порочащий честь представителя МВД. Также Валерий Горелых рассказывает о том, что его непосредственные начальники, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, проглядели, не спрофилактировали.
0: Ну, вот такая история. С позором в перьях изваляли и выгнали.
1: Ну, нет, конечно.
0: А у меня такое ощущение было, знаешь, прочитал вот этот заголовок и подумал, наверное, у этого начальника ГАИ был такой ретро-автомобиль, который на дровах ездил там 30-40-х годов. Может, он его подкармливал таким образом и тем самым пытался поднять, не знаю, там, реноме автомобилестроения.
1: Ну, тем не менее, мы вас спрашиваем и продолжаем спрашивать, в вашем доме уже дали отопление или нет? Вот у нас в доме все хорошо, в моем, например, в подъезде, где я живу, а в других подъездах, судя по информации из общедомового чата, вот там из серии «А нас-то за что?»
0: А это значит, виновата управляющая компания или кто-то там, ТСЖ, ну, в общем, те, кто занимается подачей отопления. У меня есть отопление, оно так меняется по температуре, но тоже это управляющая компания регулирует. Плюс 7-908-909-104,5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, свидетельства тоже туда шлите. Есть отопление, нет отопления. Вот на Дерябиной тепло есть, Оксана сообщает.
1: Улица Дерябина.
0: Дерябина большая. Ну, есть, хорошо. Если у вас нет, пишите, если нет. Потому что, если мы будем сверяться, у кого есть, все-таки...
1: Все-таки 2% да, и 98 раз.
0: Попадаете вы в 2% или нет? Или, вот, например, детские сады или школы какие-нибудь, которые до сих пор не имеют отопления.
1: Вот
0: будем
1: мне только
0: сверяться.
1: Что написали из ботанического микрорайона, в доме не было тепла, но включают фрагментарно. В одной комнате уже есть тепло, а в другой
0: опять
1: нет.
0: Управляшка. Ну, то есть тут дело же еще в том, вот, как в детском саду на Вилоново. Пришли, завхоз не подключил просто, или трубы не почистил, я не знаю, не промыл. И теперь ты плюс с ним разбирается. То есть не всегда те компании или там администрация даже, или районная администрация виновата в том, что у вас нет
1: отопления. Про дрова хорошая шутка от нашего слушателя под ником СК.
0: Всего 110 тысяч деревянными.
1: Деревянными, да. Еще из городских новостей, свыше сотни новых остановочных комплексов появились в Екатеринбурге. 123 вот тех самых остановки для автобусов, троллейбусов и трамваев. Пишет об этом издание «Сигнал Урал». Так я, если правильно понимаю коллег, это модернизированные
0: остановки. Мы помним, что совсем новые остановки. Эскиз городских остановок. Это, в общем, и официальный портал Екатеринбург.рф написал. С описанием используемых материалов и конструктивных особенностей был подготовлен департаментом архитектуры администрации. При проектировании учитывалось как погодные условия, так и пожелания горожан, сообщили в пресс-службе.
1: Горожане ругали новые остановки за то, что они маленькие, за то, что они продуваемые, за то, что там дождь, ветер особо-то не защищает от стихий разного
0: Вот
1: уровня.
0: Сейчас меняются автобусные комплексы, габариты имеют 4,5 на 1,75 м и высота больше 2 метров. Трамвайные поуже, потому что все-таки трамвайная остановка. Кстати, можно посмотреть, у нас здесь на остановке, как он называется,
1: Мускомедия,
0: театр Мускомедия, поставили там 3 этих комплекса. Один старый, а два, по-моему, новых. Или там еще... Ну, один точно новый из этих вот. Он выглядит как? Вот если старый выглядел с такой полукруглой крышей и очень-очень маленький, ну, то есть это даже остановкой назвать было сложно, то теперь они пофундаментальнее. Крыша у них, ну, такая угловатая, скажем так, козырьком обратным.
1: Объясни, это лучше? Это удобнее?
0: Выглядит лучше. Я, если честно, я остановками не пользуюсь не часто и не попадал в те погодные условия, когда надо было там прятаться. То есть я ждал там трамвая, троллейбуса, автобуса, что тоже не часто бывает, то я стоял вне этого самого комплекса. Тогда, но они есть.
1: Тогда, Паша, нам особенно понадобится сейчас свидетельство очевидцев. Если вы просто можете что-то рассказать об этих новых остановках, может быть, вы видите изменения к лучшему, а может быть, нет. Ну, просто потому, что у вас маршрут-то не меняется. В общем, как было, так и остался. А пока этих остановок сколько?
0: 123.
1: 123, в общем, на весь город. Ну, в общем, пишите.
0: Плюс 7-908-909-104,5. Сюда ваше свидетельство присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте. Ну, выглядят они лучше, чем вот те первая волна, вот эти вот с
1: знаете, куполками. Знаете, ужасно, ужасно выглядели и иногда еще продолжают выглядеть из последних сил неснесенные, знаете, такие огромные, гробообразные остановки. Они ужасно выглядят, но они очень комфортные, удобные, потому что они большие для ожидания. В общем, там многие люди могли поместиться под этой крышей, и они непродуваемые. Выглядят ужасно, поэтому нам больше ехать, чем шашечки.
0: Да, и подождать, может быть, на этой самой остановке, но иногда они совмещены с какими-то вот эти вот гробообразные, да, с какими-то еще неубиваемыми хозяйствующими субъектами.
1: Да ты про павильоны,
0: павильоны
1: говоришь.
0: Да.
1: Павильоны закрылись, но не все снесли. Вот, например, в центре города есть у нас такой пример остановки, которая есть, и она очень многих спасает.
0: Но она же действующая. То есть она, я имею в виду, действует там вот этот вот павильончик. Да.
1: Павильон уже не работает.
0: Точно?
1: Давно. Поверь мне. Давно не работает, а улица Декабристов, точнее, Белинского, улица Белинского, вот, а эта остановка осталась, и, слава богу, на радость многим ее не снесли.
0: Но вот эти остановки, кажется, получше. Вот новая волна, вот 123 остановки, они выглядят явно лучше, они явно больше и, наверное, менее продуваемы и протекаем.
1: Будем надеяться.
0: Будем надеяться. Вот Оксана указывает на то, что табло на остановках не работает, и это я подтверждаю.
1: Очень давно, да. Видимо, не продлили контракт, и все начинают искать информацию в сотовых телефонах.
0: Ну, когда решили, что есть же у вас сотовые телефоны, зачем вам эти табло?
1: Мне очень нравится, ведь не только Сигнал написал про эти новые остановки, а еще и коротко написали аргументы и факты. И там, знаешь, как заканчивается статья? Власти Екатеринбурга просят горожан и гостей города бережно относиться к новым остановочным комплексам, а также сообщать о фактах вандализма в правоохранительные органы. Про вандализм мы сейчас с вами и поговорим. И не только вандализм. Задержали 14-летнего цветочка, юношу, который распылил газ в лицо водителю трамвая. Это произошло в Пионерском на улице Уральской. Трамвай 12-го маршрута. Женщина-водитель видит, что мальчик сидит на сцепке вагона, пытается противодействовать, видимо, все-таки не только словами. Вот. Но тот в ответ достает баллончик, распыляет газ прямо в лицо этой женщине. Она попадает в больницу с ожогом глаз. Возбуждено уголовное дело, статья хулиганства. И этого мальчика задержали, ученик одной из екатеринбургских школ. И сейчас следствие решает, в общем, решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения, но предположительно это хулиганство. Кстати, Валерий Николаевич Горелов,
0: раз уж мы цитируем сегодня,
1: станем цитировать.
0: Установить причастное к этому вопиющему по своей дерзости инциденту лицо удалось сыщикам уголовного розыска отдела полиции номер 3 УМВД по городу Екатеринбургу. По инкриминируемой статье УК РФ подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.
1: Это действительно так. Теоретически этого парня можно посадить, 14-летнего, но это только теоретически. 213-я статья УК РФ, там есть, которая касается его конкретно человека, вторая часть. Когда применено оружие или предмет, который можно использовать как оружие. Вот, и тогда можно не с 16 лет привлекать, а с 14 лет, совершенно верно. Другое дело, что 7-летний срок – это максималка. Там, например, есть и штраф от 500 до тысяч, конечно, до миллиона рублей. Но надо сказать, что потом Валерий Николаевич дал еще и другой комментарий, который цитируют наши коллеги из «Вечерних ведомостей». Во-первых, стало известно, что этот парень учится в так называемом коррекционном классе. Мы не знаем, но, возможно, есть какой-то диагноз. Это уже другое.
0: Или проблема с поведением в целом.
1: Я про другое. Диагноз – это уже смягчающий какой-то фактор. Так вот, и там Валерий Горелых рассказывает, что этот парень из полной многодетной семьи. Многодетный. В школе обучается в коррекционном классе. И его здесь уже про 7 лет Валерий Николаевич ничего не говорит. Он говорит, что сотрудники полиции намерены поставить его на профучет, ну, это ПТР. И, кроме того, представители МВД рассматривают вопрос о возможном привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственного ребенка. Это Валерий Горелых рассказал, руководитель пресс-службы областного ГУ МВД. Но дело в том, что, насколько я знаю, юристы, может быть, меня поправят, но штраф для родителей или законных представителей грозит, если ребенку меньше 14 лет. А вот как, во всяком случае, когда речь идет о конкретной части конкретной статьи, о том, что я уже рассказала, когда ребеночку уже есть 14 лет, да,
0: паспорт
1: уже
0: получил,
1: он должен нести ответственность, а там, как я уже сказала, вообще родителей можно привлечь. Но там, знаете, привлечение одни слезы. Если брать статью КАПа, специально посмотрела, знаете, что...
0: Ненадлежащее, это до 2000,
1: Паша, все еще хуже. От 100 до 500 рублей за неисполнение обязанностей. Другое дело, что некоторые регионы внутри
0: своих капах.
1: Они пошли дальше. Например, еще лет 10 назад Мосгордума приняла закон, по которому для родителей таких подростков, ну, например, зацепов, но не только, ввели штраф в 5000 рублей. И примерно по такому же пути еще несколько регионов пошли по нескольким, то есть в нескольких регионах штрафуют не на 500 рублей родителей.
0: Но вот такие дети иногда ущерб. Вот сейчас человек в больнице, имеется в виду водитель, да?
1: Здесь уже не только зацепинг, здесь все гораздо
0: все
1: серьезнее.
0: Просто зацепинг, но и все равно 5000 рублей для родителей, может, не сильно такая серьезная сумма и не, ну, как-то повлияет. Все-таки, мне кажется, таких родителей.
1: Ему 14 лет
0: не 100 рублей.
1: Ему уже есть
0: 14 лет, и в этом случае...
1: Сам.
0: Что решит суд, мы узнаем, в конце концов, в ближайшее
1: раньше
0: время.
1: Раньше в городском департаменте транспортном сообщали, что, чтобы защитить водителей и кондукторов от этих диких детей, да, собираются привлекать Росгвардию.
0: У нас не хватает Росгвардии для того, чтобы порядок на улицах наводить иногда.
1: У нас Росгвардия чаще другими вещами занимается, как известно. Хотя вот эта история с зацепингом, она, если открыть новостную ленту, то есть практически каждый день что-нибудь да случается. Накануне как раз, готовясь к этому эфиру, открываю ленту, а там уже новости из Калуги. И там, ты не поверишь, зацеперы, подростки, трижды за сутки атаковали троллейбус.
0: Поверь.
1: В разных местах, разные компании, причем в основном мальчики, но один из трех случаев, там несколько девушек решили прокатиться, держась за лестницу троллейбуса.
0: Ну,
1: может быть, какие-то рельсики там снимали, рилсы. Да, их задержали, передали полиции, что будет дальше, знак вопроса. Их, видимо, как-то удерживали, хотя...
0: Несколько рейдов, на самом деле, вот про Росгвардию вспоминая, наверное, что-нибудь изменили бы, потому что у нас же, помнишь, была мода у подростков на вторчермет ездить за цеппингом, и безобразничать в трамваях. По-моему, там потом был рейд, и они переместились в другие территории.
1: В том-то и дело. Что делать-то? Есть у вас какой-то рецепт?
0: Ну, давай почитаем. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте. На принудительные работы этого деточку. Вот пусть этот самый штраф, желательно в 1 000 000 рублей, и отрабатывает. Трудотерапия, считает Ирен. Кроме штрафа за ненадлежащее, там еще постановка на ПДН. Это куда основательнее. Ну, мы тоже помним по некоторым случаям, что ПДН это не панацея. Вопрос в том, как этот учет потом ведется и насколько следят за таким ребенком. Ну, конечно, у него есть ограничения.
1: На эту тему, конечно, можно говорить бесконечно. Решения нет. по понятным причинам. И поэтому все-таки давайте в оставшиеся 8 минут эфирного времени перейдем к другим темам. Хорошо, Паш?
0: Да, хорошо, согласен.
1: Дело в отношении главы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мнявы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Накануне интернет буквально взорвался аплодисментами виртуальными, словами «чудо», самая распространенная реакция на эту новость. Я думаю, что вы помните, что Лидию Мнявы задержали больше, чем месяц назад,
0: было 2 сентября,
1: ее обвинили в распространении фейков про действия российских военных, и поводом стал пост еще от 23 года, 24 февраля, годовщина как раз была СВО, ну и Мнява там выразила свое отношение, понятно, какое к происходящему, и суд не стал ее совсем строго закрываться до следующего решения своего. Просто, да, это была такая мера пресечения, запрет определенных действий. Ее отпустили на свободу. Ну, так вот, сейчас дело уголовное прекращено, по словам ее адвоката, и, как стало известно, нашим коллегам из издания «Коммерсант» прекратили дело, нужно формально же, по какой-то причине, на основании результатов лингвистической экспертизы.
0: И такое бывает.
1: Да, конечно, лингвистическая экспертиза не всегда кнут, но иногда и пряник. Назначила эту экспертизу само следствие. И появился формальный повод прекратить это уголовное дело о распространении фейков.
0: Да, ну понятно, общественная поддержка была очень большая, велика, и к суду приходили люди различные, в том числе с ограниченными возможностями, то есть они высказывали свое отношение к этому делу, и, правда, Мнява же ушла с должности главы фонда. Может, вернется, конечно, «Дом с маяком», но чтобы не осложнять деятельность.
1: Она анонсировала свой уход, потому что все-таки уголовное дело, она объясняла, что из России никуда не уедет, но все-таки сейчас доделывает Паш свои дела, а потом она уходит, потому что боится, что на пожертвованиях все-таки как-то в худшую сторону отразится.
0: Ну, чтобы да, не осложнять.
1: Но все, уголовное дело прекращено. Но дело здесь вот в чем. Многие обрадовались, и мы, конечно, тоже эту радость разделяем, но ведь ее пост, по большому счету, мы ее вот цитировать права не имеем, да, сами понимаете, но он ничем не отличается от постов, за которые другие россияне получили штрафы или срок условный или реальный. Таких людей, которых наказали по статье о дискредитации российской армии, немало.
0: Немало.
1: Только именно Мняву после задержания в соцсетях, понимаете, называли святой. Хотя у нее есть хейтеры, конечно, но даже их мнение, а у нее есть достаточно жесткие хейтеры, их мнение растворилось в общем потоке постов, где за Мняву вступались. Ну и когда, Паша, ты уже вспомнил, суд избирал меру пресечения, к зданию приехали инвалиды, детей привозили, в том числе в этих колясках, в том числе детей, в первую очередь, кому помог «Дом с маяком». Ну и в то же время есть люди, они известны, но, конечно, у них не такая репутация, как у Лидии. Тот же, помнишь, знаменитый Павел Сюткин, блогер и историк русской кухни, который внесен в перечень террористов и экстремистов, он получил 6 лет колонии общего режима как раз по этой же статье.
0: Цинично прозвучит, не такая лингвистическая экспертиза у него была, да, видимо. Да. Ну, в общем, да, тут вот это правоприменение, когда оно не точное, не определенное и неравное для всех, вызывает очень много вопросов.
1: За Лидию, безусловная радость. К другим темам, давай эпиграф. Эпиграф. Единственный способ объединить людей – наслать на них чуму. Не дай бог, конечно, но так написал в 1947 году в своем романе «Чума» Альбер Камю. И переносимся в 26-й год.
0: Да, в последнюю неделю продажи романа Альбера Камю выросли на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рассказали осторожно новости в пресс-службе, ссылаются на пресс-службу, читай, города. Относительно на предыдущей неделе спрос прибавил 20%. Все
1: после
0: понятно,
1: сообщений
0: почему.
1: О таинственной болезни в Иркутске, которые многие поспешили уже окрестить чумой. Ну ладно, у одной там сети книжных, которые ты уже назвал, очень неглупый пиарщик. В общем, другим пиарщикам на заметку. Зато все, включая нас, конечно, это процитировали.
0: Самая читающая нация. Чуть что случается, бежим покупать книжку с соответствующим названием. Несмотря на то, что это может вызвать, конечно, экзистенциальный кризис какой-нибудь.
7: Если это правда, конечно, про 80%. Но я напомню, что Роспотребнадзор не подтверждает новость о том, что лаборантка в Иркутской области умерла из-за заражения чумой. И вообще местные власти уже Трампу ответили, который предложил помочь. У нас все хорошо, у нас все нормально. Правда, исследования продолжаются. У лаборантки, скончавшейся, оказалась пневмония, но ее этиология, то есть причина неясна.
0: А вот это как раз тоже вызывает много вопросов, в том числе у профессионалов, потому что вы скажите уже точно, из-за чего была пневмония,
7: пока,
0: и мы успокоимся.
7: Пока еще идут исследования. Вот Всемирная организация здравоохранения сказала, в лице Кристиана Лидмайера, они не сказали, что нету, они как раз проверяют вот эту возможную смерть от легочной чумы в Иркутской области. Вот. Они заявили на брифинге, что тоже занимаются этой темой и запросили информацию у российских органов здравоохранения. А раз уж ты цитировал «Осторожно, медиа», да, по-моему?
0: Новость.
7: Ну, «Осторожно, медиа», ресурс Ксении Собчак, накануне опубликовали они новость о том, что в Иркутском роддоме якобы женщинам раздают анкеты о контактах с больными чумой. И в учреждении ввели карантин, но по описанию такой карантин могли из-за ковида или около ковидных каких-то таких.
0: Ну, просто есть проблема, и заранее вводят ограничительные меры на всякий случай.
7: Чтобы не было чумы, одна из одно из желаний россиян. Есть любопытные исследования, которые публикуют «Ведомости». Это ВЦИОМ.
0: Да, почти треть россиян мечтают о безопасности и базовом благополучии. ВЦИОМ начал изучать мечты россиян.
7: Так, пауза. Давай попросим.
0: Наших давай быстренько напишите нам. Основная мечта. +7 908 909 104.5 Сюда присылайте видеотрансляцию во ВКонтакте. О чем мечтаете? Так вот, каждый пятый мечтает о материальном благополучии и самореализации, о покупке дома, квартиры, путешествиях, богатстве, достатке и так далее.
7: Подожди, а чего ты так с меньшего начала? Главное, это о чем мечтают? Треть россиян.
0: Треть россиян, я сказал, о безопасности и базовом благополучии, это общее такое. А теперь разбивка. Около половины россиян при этом считают, что осуществление их мечты зависит от удачного стечения обстоятельств и других людей, не от себя, не достигательства, а то, чтобы свалилось. Ну, нормальная мечта, мне кажется, универсальная. 8% сообщили, что мечтают о личном и семейном благополучии. 2% – процветание России.
7: 2% только процветания России. Ай-яй-яй, что ж так. Треть россиян, здесь же очень-очень широкое понятие безопасности, базовое благополучие.
0: Вот,
7: что это такое? Здесь же, здесь что подразумевается? Здоровье близких и жизнь в мире и спокойствие. Вот о чем мечтают россияне в основном. А потом уже все-таки квартиры, путешествия, покупка дома, богатство, достаток, прочее, прочее. То есть то, что называлось через запятую, это потом. Но сначала, чтобы близкие были здоровы, чтобы жили в мире.
0: Чтобы всем было хорошо, да. Но 10% отчаялись мечтать и не мечтают. Нет мечты у 10% россиян по измерениям ВЦИОМ.
7: Видимо, про ваши мечты мы уже за эфиром прочитаем. Наша извечная мечта с Павлом Владимировичем. Дайте нам побольше эфирного времени. Вечно мы не успеваем с вами пообщаться. Ну, вот Ирен пишет нам последнее. Я все-таки прочитаю. Отнесу себя к той самой трети россиян, чтобы близкие были живы и здоровы, и чтобы был мир и спокойствие.
0: Всем того желаем.
7: Безусловно. Абсолютно искренне. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
7: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
3: Реклама. Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Здравствуйте. В Кремле рассказали о том, как президент России проведет свой день рождения. 74-летие Владимир Путин встретит на работе. Сегодня он проведет ряд международных телефонных разговоров, а также посетит публичные мероприятия. С днем рождения президента России уже поздравили его белорусский коллега Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Наибольшее количество проблем с отоплением в Екатеринбурге у жителей Пионерского и Эльмаша. В комментариях на портале Е1 жители жалуются не только на холодные батареи, но и на отсутствие горячей воды. Ранее в мэрии заявляли, что вопросы об отсутствии отопления жильцам необходимо задавать своим управляющим компаниям. Информацию, кроме этого, можно уточнять и в единой дежурно-диспетчерской службе. По словам горожан, во многих проблемных домах отопление сначала запускали, но спустя час или два выключили. Есть жалобы и на еле теплые батареи. На Уралмаше полиция провела очередной миграционный рейд. У иностранцев проверяли наличие разрешительных документов на пребывание в России, а также патенты на работу. 38 нарушителей, задержанных в ходе проверки, будут в кратчайшие сроки высланы из России, сообщил глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых. За три дня общероссийского миграционного рейда в Свердловской области найдено более 430 нарушителей иностранцев, пишет «Коммерсант Урал». Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился двумя голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры против Бенина. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
3: Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: События.
10: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
11: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи, и для взрослых, интересующихся теми или иными вопросами прав и правоприменения. Форматов множество, мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченные по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события, абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
10: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
3: Бизнес-статистика.
10: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Солидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
3: Рынки. Банковский сектор.
10: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8 место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20 место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
1: 11:06 на 104.5. Радиофорум продолжается. Дневной интерактив. По средам после 11:00 время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной этот эфир в студии ведут Олег Таратухин. Так, знатоки, да, кстати говоря, мы анонсировали, но Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
12: Да, это я, всем привет.
1: И главный знаток ПДД, главный цитирователь до запятой всех пунктов всех ПДД в Российской Федерации. Дмитрий Ларионов, по совместительству представитель комитета по защите прав автомобилистов. Здравствуйте, Дима.
13: Здравствуйте, нет, запятые я там... Не сильно хорошо.
12: Ну, все придется выучить, раз
1: но
12: тебя так анонсировали.
1: Ты же паузы делаешь, ты делаешь паузы многозначительные. Они определяют смысл, выделяют суть. В общем, ты цитируешь правильно, даже некоторые вещи я начинаю наизусть запоминать благодаря твоим цитатам. Мы в прямом эфире. С нами можно общаться на +7 908 909 104 5 посредством смс-сообщений и работающих мессенджеров. Рассказывайте, что происходит на наших дорогах. Делитесь своими впечатлениями, задавайте свои вопросы. Трансляция на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается. В сообщениях под этой самой трансляцией также готовы мы с вами общаться. Ну, точнее, вы пишите нам сообщение под этой трансляцией, а мы вам отвечаем и общаемся с вами в прямом эфире. Итак, все вводные конструкции и все вводные, в общем-то, даны. Начинаем мы, нет, не с темы про замену резины, потому что в студию буквально ворвался Олег Таратухин и сказал: дайте мне рассказать историю, я такое прожил. Рассказывай, эту историю не слышали даже мы, поэтому вот прямо здесь и сейчас будем впечатляться.
12: Да, спасибо большое, но эта история, она прям свежая, вчерашняя. Я возвращался из Челябинска в Екатеринбург и ехал по дороге со скоростью 140, а иногда и 150 километров в час. Прикиньте.
1: Ты решил признаться в нарушении,
12: нет,
1: так?
12: Нет, я решил не признаться в нарушении. Признаться в нарушении, только не в своем, потому что я ехал на Блаблакаре второй раз в жизни. И это было очень ярко, если можно так сказать. Началось с того, что нас там усадили сзади втроем. Я такой хотел сначала выйти, потом понял, что лучше
13: что-то
12: я
13: быстро ехать, чтобы
12: останусь,
13: выйти.
12: Да. И поеду, я еще не знал. Ну, судя по водителю, можно, конечно, было предположить, что он будет ехать быстро, но чтобы так, мы только выехали из города, он стал ускоряться, и я думаю, что я хочу с ним поговорить и сказать свое видение, мнение как пассажира, что мне страшно. Я много знаю про ДТП, которые происходят в ночи. С одной стороны, Челябинский тракт довольно безопасный, но эта безопасность, она все-таки днем выше, чем ночью. И основная проблема ночная, что кто-то неожиданно может появиться, какое-нибудь животное, которое обычно ведут ночной образ жизни, какой-нибудь случайно заблудший человек. И у меня таких историй масса, когда такое происходило. Я занимался делом не так давно, когда лошадь выскочила на Челябинский тракт, ее сбил водитель, сам остался цел невредим, но от машины не осталось ничего. Так я вот думаю, что этот водитель точно не ехал со скоростью 140, иначе бы он не выжил.
13: А что за машина была, если не секрет?
12: Машина была, конечно, помню, Шкода Рапид. И я сказал водителю...
1: Не складушка, которая, вот знаешь, при любом ударе вот превращается в груду металлолома.
13: Да, просто это неплохой краш-тест, так-то, если подумать.
12: Ну, нет. Вчера ехал на Рапиде, там была Toyota Camry старая.
1: Так, хорошо.
12: В общем, начинается разговор. Я прошу сделать музыку потише, потому что там еще такая специфическая музыка играет. Мужику лет 50. И он такой: братан, ты вообще откуда свалился? Я такой, да...
1: Суровые челябинские водители, да. Блаблакара.
12: Я такой, типа, тебе что, все не устраивает? Сзади тесно, музыка тебе не нравится, скорость
1: не подходит.
12: Я говорю, я музыку попросил, чтобы потише сделать, чтобы мы поговорить могли. Я говорю, с этим, с теснотой мы уже проехали, теперь про безопасность. Говорю, мне страшно. Ну и объясняю ему, чем это может быть чревато. Но из из трех других пассажиров у него нашелся единомышленник на первом сидении. Это оказался 23-летний парень, мотоциклист. И он такой: я вообще езжу здесь 180-200. Я говорю: по ночам? Он такой: да. Я такой: ну понятно, все уже там два против одного. И начались эти любимые аргументы, там, что там все мы ходим под Богом.
1: Чему быть тому не виновать.
12: Вот это вот все там, что на улице кирпич может упасть, что это все намного безопасней. Понравился мне довод и от мотоциклиста. Ну, он прям философию свою рассказывал, что ты когда едешь на мотоцикле, ты максимально включен, сосредоточен, потому что вот только на скорости ты такой достигаешь концентрации и
1: фокусировки. Скажите это подросткам на питбайках.
12: Да.
1: Какие они сконцентрированы.
13: Олег, я тебе предлагаю запомнить такой аргумент для человека, который утверждает, что типа, у каждого своя судьба, все мы ходим под Богом и так далее. Вот в следующий раз, когда вы поедете, только без меня, пожалуйста, просто глаза закройте. Ну, мы же под Богом ходим. Вы же в судьбу верите. Ну, вот проверьте.
12: Да, нет, я пытался по-другому расшатывать эту картину мира, но уже человеку столько лет, что это вообще бесполезно. Мы сначала с ним как поругались, потом на перекуре помирились, но это ни к чему не привело. Он продолжил так же ехать, но... так, что-то еще хотел...
1: Вопрос по существу. Ты до Екатеринбурга все-таки на нем доехал?
12: Да.

0: ну, не административные правонарушения. Так вот, ты знаешь, я столкнулся с тем, что бодрячком...
1: На 150 да. ты имеешь в виду?
2: Так то это, есть... это действительно так, но стоит ли рисковать? Этот бодрячком может закончиться. Вот первая лошадь, первая там еще что-то. Кстати, я его спросил. А, ну я думаю, надо как-то дальше развивать тему. Я говорю, у тебя были какие-то вообще ДТП, ситуации какие-то на дороге? И он мне привел пример, когда неожиданно вдруг на дороге, на трассе появилось стадо коров. И он на скорости пролетел, типа, между... Вот, он говорит, там буквально было вот одно... Ну, это неожиданно, ну да, для него.
1: Не снижая скорости, он лавировал.
2: Проскочил между этими... Единственный этот разрыв между коровами. И я такой говорю, и что ты почувствовал? Он такой, ну я не буду материться. Короче, было ему страшно. И я такой говорю, как, ну, и что ты, какой вывод сделал? Он такой, ну, если бы я ехал, например, медленнее, они бы уже сдвинулись, я бы в них мог, например, ехать.
1: Ну, в ситуации с коровами, ну, что мы можем сказать?
2: Люди могут оправдать вообще все, если захотят. Я про ДТП с ним спрашивал, которые с ним случились, где он был виноват, где он не был виноват. Мотоциклист рассказал так бы, типа, в проброс, как бы, буднично, что он уже получил травмы. Ему там что-то с ногами зашивали, делали, я уж не помню. Я такой думаю, ну, прекрасная компания, что я могу сказать.
1: Как я здесь оказался, думал всю дорогу Олег Таратухин.
2: Мысленно попрощался с мотоциклистом. Думаю, долго он не проживет с таким мировоззрением.
1: С такой позицией.
2: Да, если не бросит ездить с этим. Ну, короче, я как-то принял это, доехал, но что меня еще поразило... Заезжаем мы в Екатеринбург, я что-то отвлекся в телефоне, потом поднимаю голову, и через какое-то время нас обгоняет фура. То есть нашелся какой-то еще более отбитый водитель, который, он ехал больше 100 по Екатеринбургу, и проехал на секундочку на красный еще на один, который было хорошо видно, но почему-то решил проехать. Там было безопасно, типа никому не мешал. Я такой,
1: он думаю... остановиться боялся, потому что в 11 часов дороги даже в окрестностях Екатеринбурга прихватило.
2: А, да?
1: Да, вот ты как, пока ты вчера ехал, так
2: я
1: насыщенно и эмоционально, мы с Дмитрием Ларионовым в чатике дорожного просвета обсуждали, будет у нас день жестянщика или нет, и сошлись на том, что в окрестностях Екатеринбурга и в Свердловской области гололед, ну, скорее всего, да, в Екатеринбурге нет. Ну вот, ты же сегодня уже за рулем или ты пешком приехал?
2: Я за рулем.
1: Ну, в Екатеринбурге дороги сухие.
2: Сухие.
1: Вот вообще как бы ничто не предвещало, и от воскресных снегопадов у нас как-то впечатлений и ощущений на дорогах не осталось. Я немножечко почитаю сообщения, потому что нам много чего написали. Во-первых, Юрий интересуется, как можно так ездить по Челябинскому тракту, если на Серовском тракте так гонять, очень быстро без штанов останешься. Там полно передвижных и переносных камер, почему на Челябинском тракте не так, спрашивает Юрий. Юрий, я честно вам скажу, я не знаю, я больше 100 по Челябинскому тракту не езжу, хотя езжу тоже там довольно часто. Но вот не хочется мне, потому что на том же самом Челябинском тракте по правой полосе обгоняла меня вот такая же вот фура, которая потом встретилась в Екатеринбурге Олегу Таратухину. Тоже впечатлений хватило, поэтому вот как-то больше 100 мне не хочется.
2: Ну, так с камерами плюс-минус все понятно. Их на самом деле меньше на Челябинском тракте. Ну, потому что большую часть Челябинского тракта – это Челябинская область, а у них свои операторы, которые занимаются установкой переносных камер. Ну, и плюс камеры стоят в зоне действия знаков, и многие просто это знают, снижают скорость, потом снова разгоняются.
1: Все, что относится к Свердловской области, это все эстакады, все три въезда в Сысерть, там еще есть промежуточные участки, они все обозначены, они все есть. Но в принципе, вот как мое ощущение, как человека не так, не на очень дальние расстояния ездящий, главное не момент ускорения, главное держать крейсерскую скорость. Вот тогда ты из пункта А в пункт Б доберешься максимально быстро.
2: Но этот водитель вчерашний, он видно, что хорошо знает дорогу, где могут быть камеры, там даже, где не нужно, он снижал скорость, то есть он работает за деньги, для него важно ездить без штрафов, поэтому он за этим следил. Но сейчас при грамотном построении маршрута, точнее не так, при внимательности, то ты можешь спокойно ездить без штрафов.
1: Вот нам напоминают, ну да, собственно, я не знаю, кто из вас слушал эфир «Макс Авто», в котором ни Максим Ядрушев, ни Максим Путинцев представлены не были, но мы с Павлом Рубцовым успели обсудить ДТП, произошедшее.

0: произошедшее в Томской области, когда сбили медведя. Так вот, за сбитого медведя ущерб 60 тысяч Минприроды выставляет. В истории с лошадью, вот раз ты начал рассказывать этот кейс, там все-таки ситуация была в чем? Лошадь хозяйская, лошадь какая-то условно дикая. Был ли ущерб именно вот, который автомобилисту пришлось бы или придется возмещать, вот именно потому, что второй, так сказать, участник этого ДТП – это лошадь.
1: Да, я с легкостью прокомментирую, потому что я знаю эту тему. И особенность в том, если у животного собственник, ну, то есть, если это дикое животное, то отвечает тогда автомобилист перед Минприроды. И ему, если это регистрировать как ДТП, по идее, это нужно регистрировать как ДТП, ущерб прилетает к самому владельцу транспортного средства. Я вот сейчас не помню. Вообще раньше это все компенсировать можно было по ОСАГО. Сейчас вот перепроверю, как Дима обычно делает. ОСАГО компенсирует сейчас или нет такой ущерб, ущерб государства. А если животное кому-то принадлежит и является домашним, вот как та лошадь, то отвечает хозяин. Потому что с точки зрения закона любое домашнее животное – это имущество, и владелец обязан за ним следить.
0: Что если... твое имущество делало на дороге в неурочный час, да?
1: Вот да. Ну, потому что с медведя как бы спросить-то некого, он сам хозяин леса. А вот лошади был хозяин. Лошадь, конечно, жалко, хозяина тоже, но так случилось.
0: Понятно. Ну, покрепче надо загон запирать для того, чтобы лошадочка не вышла погулять. Кстати говоря, вот опять же, в ситуации с водителем, который вез тебя из Челябинска в Екатеринбург, получается, что животные, которые принадлежат кому-то из фермеров, вот в курсе они были по ДД, они же уступили дорогу автомобилисту, который решил не уступать дорогу стаду, понимаешь?
1: Ну, это скорее какое-то тоже непроизвольное сбегание стада, потому что, ну, вряд ли какой-то человек в здравом уме выпустит, ну, понимая, насколько это опасно, а вот как-то зазеваться, уснуть, ну, что-нибудь такое происходит неконтролируемое, но животные тут уж как получится.
0: Да нет, тут спрос на самом деле с пастуха не дело, когда у нас сельхозживотные пасутся без надзора и переходят вне зоны вот этого самого перехода от одного пастбища к пастбищу. Там тоже все должно быть зарегулировано. У них тоже скотоводческие правила движения.
2: Да-да-да. А может быть, коровы сдавали экзамен на знание ПДД?
0: Так. Все, кстати, добили тему, как можем.
2: Кстати говоря, кроме шуток, погонщик стада приравнивается к кому?
0: К пешеходу?
2: К водителю.
0: К водителю, не к пешеходу?
2: Да.
0: Но он же пешком гоняет, хоть и с... Опять же, давайте сравнивать тогда сотрудника ДПС, у которого есть жезл, а у пастуха у него чего только нету из подручных-то средств.
1: Ну, в какой-то степени среди коров он, да, он тоже регулировщик.
0: Слушайте, весь план на сегодняшний эфир куда-то покатился. Так, на частниках по городу ездить страшно, а уж на межгород совсем, пишет нам в экран. Доверяйте профессионалам, не экономите на своей безопасности.
1: Ну, мы, кстати, вчера компенсировали, извините, что перебиваю, с одним из пассажиров. Я его не видел, потому что перед нами сидел такой большой мальчик посередине. Мы вышли, я, естественно, предложил пошерить, ну, разделить такси с кем-нибудь, потому что мы приехали в 12, и со мной захотел поехать парень-курьер. Он прям с этой вот сумкой Диверли Клуб, который раньше был, он работает в Яндексе и приехал специально в Екатеринбург поработать. И мы заказываем такси, договорились пополам, нам в одну сторону нужно было ехать. Я смотрю, что бизнес стоит на 50 рублей дороже, чем комфорт или эконом.
0: Комфорт плюс.
1: В общем, ну, прям разница вообще маленькая. Я такой, да поехали на бизнес. Типа я доплачиваю за это сам же. И подъезжает этот огромный китайский автомобиль. И водитель, ну, обычно они выходят, там открывают дверь. А тут такой он видит, что там стоит курьер с сумкой. Заказывает такси бизнес-класса. Открывает окно и такой... Нифига вы тут зарабатываете.
0: А вот, это на самом деле, вот вы проехали, сколько вы там ехали? 2.5 или 3 часа вот на такой скорости из Челябинска в Екатеринбург?
1: Мы доехали, кстати, часа за 2.
0: Вот о том и речь, что вы ехали со скоростью 150 км в час, а вообще говоря, среднее время, которое тратится на передвижение между Челябинском и Екатеринбургом, но это все-таки 3 часа или даже 3 с хвостиком. Вот,
2: если без нарушений ехать?
0: Да-да-да, если ехать без нарушений, соблюдая максимально все вот ограничения, без вот этого самого нештрафуемого порога в 20 км в час.
1: Я бы лучше 3 проехал, вообще вот не задумываясь.
0: А вот вы поэтому на бизнесе-то и поехали, вам гарантии захотелось, когда вы можете себе вот уже, вы уже приняли это решение,
2: пока ехали. Олег это объяснил только что совсем по-другому. С совсем небольшой переплатой Олегу захотелось комфорта.
1: Да, конечно, да.
0: И спокойствия.
1: Ну и парня этого прокатить.
2: И приколоться над водителем, когда он увидит.
0: Так, хорошо, у нас сегодня программа дорожных приколов. Дим, ты видишь вопрос от Сергея, который касается, не Сергея, а вопрос касается выезда из Среднеуральска.
2: Ну, почему от Сергея? Ты говоришь, да, нет, не Сергея.
0: Нет.
2: От Сергея, да.
0: Не Сергей касается выезда из Среднеуральска, а вопрос.
2: Да, вопрос касается дороги между Среднеуральском и Пышмой при подъезде к развязке с Серовским трактом. Я эту дорогу знаю очень хорошо, и, уважаемый Сергей, вы сами ведь должны видеть, что на вашей же собственной фотографии, и вы сами даже это пишете, есть знак «Стоп», который дублирует стоп-линию. Но прочитайте его пункт 6.13 правил дорожного движения. Там сказано, где останавливаться, что если есть знак 6.16, знак «Стоп», значит, нужно останавливаться перед ним. А вы говорите, что вы проезжаете до следующего светофора, который дублирующий. Не надо, пожалуйста, так делать. Вы, конечно, нарушаете.
0: Вот на самом деле я все-таки чуть-чуть поддержу Сергея, не по части проезда этого самого стопа. Вот я с водительского места, вот с которого сделана фотография, я вижу только «Оп». Потому что знак «Стоп» закрыли
2: понимаю.
0: Всеми вот этими табличками. У меня убедительная просьба к нашим прекрасным дорожным службам. Начните устанавливать знаки, прекратите их, пожалуйста, прикорячивать, как получилось. Потому что такая экзотика получается. Я не против остановиться на стоп-линии. Проезжали улицу Викулова, я думаю, те, кто там живет, они уже выучили эту очень интересную историю, когда светофор уже был, а разметка со стоп-линией через полтора корпуса автомобиля. И все это по центру перекрестка. Я понимаю, что это, видимо, какие-то остатки былой роскоши, когда этот перекресток то ли с улицы Шекспира, то ли еще с какой-то вот, то ли с Тарфарезов.
2: Не, ну, это все понятно. Но даже если вот ту конкретную ситуацию, которую обрисовал Сергей, даже если вот из нее выключить знак «Стоп», предположим, что его просто нет. Ну, вот просто нет, не знаю, упал. То, хорошо, читаем дальше. Пункт 6.13 ПДД. При запрещающем сигнале светофора или регулировщика водитель должен оставаться перед стоп-линией в скобочках знаком 6.16, а при ее отсутствии двоеточие и далее перечень. И из всего этого перечня, вот считать это перекрестком или не считать, я считаю, что можно считать. Соответственно, нужно останавливаться перед пересекаемой проезжей частью, то есть, соответственно, перед вот этим ответвлением. Это, опять же, первый светофор. И в самом последнем абзаце, в других местах, перед светофором или регулировщиком, ну, первый же светофор, вы видите, вы сами пишете, что вы проезжаете до второго. В двух местах, в зависимости от того, есть знак «Стоп», нету знака «Стоп», видите вы его, не видите.
0: А для кого второй светофор тогда?
2: Он дублирующий. На любом перекрестке есть дублирующий светофор.
0: Я силюсь вспомнить, с какой стороны у меня дублирующий светофор.
2: Он может стоять за перекрестком. Но в данном случае, если он будет стоять слева, то он будет стоять, слишком слева. Но его решили поставить справа, потому что по центру его поставить
0: в этом месте невозможно. Мне кажется, наличие дублирующего светофора очень смущает тех, кто едет прямо по этому самому перекрестку. Им кажется, что вот есть отдельно красный для тех, кто идет на ЕКАТ или не на ЕКАТ. И есть отдельный светофор для тех, кто хочет проехать.
2: Это одна проезжая часть. Это вот реально, это одна проезжая часть. И первый светофор установлен задолго до их разветвления. Метров за 10 точно минимум.
0: Кроме того, что необходимо ставить регистратор, нужно регулярно перечитывать правила дорожного движения, да, особенно вот в таких... Хотя, слушайте, это замечательная ситуация. Увидел, понял, что не понял, приехал, открыл, доехал, встал, есть время, почитал ПДД, вот как раз все то, что значит у нас, где у нас пересечение проезжих частей и прочее, освежил в памяти, проехал еще раз, понял.
2: Просто со слов Сергея читается, я не знаю, это не сказано напрямую, но контекст таков, как будто он ездит так постоянно.
0: Здравствуйте, напомните, пожалуйста, можно ли поворачивать 40 лет октября, ну, Дима, это для тебя, как для аборигена, налево на Кировградскую. Перед выездом висит знак прямо и направо, но Кировградскую разделяет прогулочная пешеходная зона.
2: Да, можно. Потому что знак круглый на синем фоне прямо и направо распространяется только на первое пересечение проезжих частей.
0: Ну, вот, собственно, да, так. В общем-то, в ПДД так и написано, как только у нас есть вот эта вот аллея, мы выехали. Проспект Ленина, Мамина, Сибиряка, все тоже, ровно то же самое.
2: А вот если вы видите знак, который на прямоугольной площадке, то есть прямоугольный знак на синем фоне, это уже знак направления движения по полосам, и вот этот знак вам запрещает поворачивать налево, то вы должны понимать, что вот этот знак действует на весь перекресток. И вот если вы увидите такой знак, то понимаете, что на этом перекрестке, в принципе, ни на каком пересечении проезжей части поворот налево вам делать нельзя.
0: Я напомню, что мы в прямом эфире, правда, ой, а нам сейчас уже надо. Ну, хорошо, мы остаемся в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104.5 посредством СМС и работающих мессенджеров. Пожалуйста, ваши вопросы, дорожные кейсы, истории про гололед и не только. Вот еще раз повторю, плюс 7-908-909-104.5. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5. Продолжается, дорожный просвет там остается, правда, 3 минуты нас не будет слышно, но после этого мы вернемся, продолжим. Про гололед, я думаю, что говорить уже не будем, но строящуюся развязку на Калине обязательно обсудим, потому что все мы по ней проехались, а Олег просто в ней хорошо разбирается. Вот он нам и расскажет, как там теперь ездить.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
4: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты Эверджаза. Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в Эверджазе выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
4: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
4: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
3: И еще.
4: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
0: 11:34 на 104.5 радиофорум продолжается. Дорожный просвет. Я напомню, что в этой студии сегодня Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов, и Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Еще раз напомню, что мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104.5 номер для ваших смс-вопросов или вопросов и всяческих историй, присланных посредством работающих мессенджеров. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорума. Она началась еще полчаса назад и вот сейчас продолжается. Вот смотрю, 32 минуты целых мы в эфире, но вот 3 минуты мы, так сказать, безмолвствовали, но не отсутствовали. Прежде чем разговаривать про развязку на Калине, есть вопрос, на который мы с Павлом Рубцовым в рубрике «Макс Авто» ответить не то, чтобы не смогли, мы и не могли на него ответить, потому что, ну, у меня такой практики нету, а Паша как пешеходу, в принципе, штрафы на госуслуги не приходят. Так вот, Сергей пишет, на госуслугах... Это вот сначала вопрос, потом прожаль. Сергей пишет, на госуслугах пришло уведомление о штрафе за остановку в неположенном месте. Где, когда, выяснить не могу. Раньше, бывало, приходили фото нарушений с указанием места и времени. Можно ли где-то посмотреть информацию? Вот спасайте.
2: Вот это прям актуальная боль. Потому что с какого-то момента, уже, наверное, не первый даже год, я вообще... Кстати, нет, я сейчас как раз в подобном кейсе для себя и поднял для себя жалобу на штраф 21-го года. Я там писал в жалобе то же самое, что письмо не пришло. И фотографию плюс само постановление отковырять откуда-то из госорганов, из сайтов, из информационных сервисов не получилось. И я использовал в жалобе просто сведения о постановлении. То есть номер, информацию о том, когда оно вынесено, кем вынесено и, собственно, все. И еще откуда-то в тот момент я мог еще отковырять на сайте ГИБДД какие-то фотографии, а из недавнего кейса я даже это сделать уже не смог. Так вот, да, действительно, это большая проблема, и я, честно говоря, вот я присоединяюсь к нашему слушателю. Честно, есть ровно два способа эту информацию получить. Первый – это съездить в орган, вынесший постановление с ходатайством об ознакомлении с материалами дела. И второй – это... Если вы понимаете... кстати говоря, в госуслугах, если вы можете найти детали о штрафе в госуслугах, то там, как правило, написано, где и когда совершено то нарушение, которое вменяется. То есть там есть точное время, с точностью до минуты, и там есть, как правило, я не скажу точное место, но адрес. Адрес, по которому это нарушение вменяемое произошло. И обычно, если у вас есть какая-то возможность, я не знаю, вспомнить, где автомобиль был, или вспомнить, я не знаю, там, вот у меня, допустим, сама сигнализация позволяет, то есть она ведет трек, некоторые сервисы геолокации с историей позволяют тоже, у меня таких возможностей сколько-то есть, но я понимаю, что это не про всех слушателей, и... В принципе, оценить...
0: Твоя любимая фраза?
2: Моя любимая фраза «ставьте регистраторы», но дело все в том, что...
0: С вот такой флешкой.
2: Проблема вся в том, что у меня просто... у меня хорошая чуйка на то, что может быть, по мнению ряда сотрудников ГИБДД, сочтено правонарушением. И в таких случаях я нажимаю на кнопочку, что называется, проактивно. Я ее иногда, бывает, нажимаю по 2-3 раза в день. Но
0: это был мой вопрос, сколько раз в день ты это делаешь, потому что ПДД ты просто читаешь и вспоминаешь, ты их цитируешь.
2: Вот, и да, и, соответственно, у меня-то в голове прекрасно есть понимание, особенно с учетом даже собственного опыта, я уже не говорю об опыте других людей, какой маневр, какая ситуация, что может быть сочтено нарушением с точки зрения сотрудника ГИБДД, который посмотрит на запись с камеры, например. Вот, и если я прекрасно понимаю, что да, это тот случай, когда стоит нажать на кнопку, ну, что мне стоит нажать на кнопку? Ну, сохранится видеозапись, я ничего не потеряю. Вот, и... Но дело в том, что далеко не про всех слушателей это справедливо, и далеко не все слушатели так готовы делать. И жаль, стоит. Вот. То есть, если вы по какой-то причине... Вот, то есть, если вы можете, вот, исходя из тех данных, которые вот, есть на госуслугах, которые есть у вас из сопутствующих вот таких вот геолокаций и прочего, если вы можете установить, что конкретно вам вменяют, ну, что ж, хорошо. Вот в данном случае, который, в том кейсе, который я сейчас разгребаю, это про меня. Я знаю. А многие слушатели могут и не знать.
0: А вот это тот самый пример, и та самая ситуация, ну, я всегда говорю, нас слушают госуслуги. Сергей пишет, что сейчас зашел снова наши слушатели в рубрике «Макс Авто», когда мы честно с Павлом признались, что мы можем обсудить, но экспертно ответить мы не можем. Так вот, слушатели объяснили, что если несколько раз в течение определенного времени заходить, данные постепенно, но подгрузятся. И вот Сергей пишет, сейчас зашел снова. Через 3 дня данные появились, пока без фото. 3 дня назад, когда пришло уведомление, не было данных о дате и месте нарушения вообще.
2: Ну, когда вы загружаете госуслуги, ну, скажем так, я не буду... Дело в том, что это такой технический очень глубокий совет. Я когда... Хорошо, когда я загружаю госуслуги, я могу узнать, откуда подгружаются фотографии. И вы знаете, это совершенно сторонний сервис, который принадлежит МВД. И он не является частью госуслуг. Поэтому...
0: Ну, вот та самая проблема обмена данными вот этих вот самых различных служб.
2: Да, то есть... еще знаешь, в чем тоже есть проблема? Вот, допустим, штраф какой-то пришел, а вот... А ты сидишь, ждешь постановления. То есть у тебя есть просто какое-то начисление в госуслугах, там есть номер, есть дата, и вот ты видишь в госуслугах, тебе дается время там со скидкой оплатить. Потом, бац, тебе госуслуги предупреждают, скоро скидка закончится, а у тебя постановления-то и нету, фоток нету, ничего нету.
0: Может, ты вообще ни при чем?
2: Так вот, то есть надо как-то хотя бы проверить.
1: Такое,
2: вообще.
1: Кстати, бывает довольно часто при нарушении правил парковки.
2: Нарушение...
1: Не конечное, которое администрация...
2: Да-да-да, про платные парковки я понял о чем-то. Да, это со всеми бывает, и с ГИБДД тоже. О ГИБДДшных штрафах, штрафов, поверь, их кратно больше. То есть, эта проблема вообще повсеместная, и для меня, честно говоря, загадка, зачем вообще прекратить... Ну, я понимаю, зачем, но насколько это законно. Зачем прекратили рассылку бумажных копий постановления по адресу регистрации транспортного средства? В чем, собственно, проблема?
1: Экономия.
2: Ну да, экономия.
0: Ну, кроме экономии, многие не находятся по месту регистрации
2: Вообще всем перестали отправлять. Вот у нас автомобиль, у него в регистрационных сведениях указан реальный адрес. Мы на него давно уже ничего не получали.
0: Ну вот с тем, кто смотрит нашу трансляцию ВКонтакте, видно, как ехидно я улыбаюсь. На самом деле это, не знаю, страх, не страх, но это скорее такой хитрый мой интерес. Это я так хорошо вожу, или это все-таки мне в бумажном виде уведомление ни разу так и не пришло? Ни по адресу регистрации собственника, в общем, не то чтобы давненько я штрафов не получала, но вот это вот мой вопрос. Все-таки я действительно, правда, вот так вот хорошо читаю ситуацию на дороге, что умудряюсь не нарушать. Даже в ситуации, когда там можно чуть-чуть превысить, например. Или все-таки это постановление не доходит, а я, собственно, чем я лучше многих.
1: А если госуслуг-то нет, что-то я не понял, тогда что делать?
2: Так вот, тоже хороший вопрос. Что если госуслуг нет?
0: Я же говорю,
2: так,
0: что понимаешь, у меня машина-то
2: даже, даже окей. Даже если госуслуги есть, но прислала бы ГИБДД это постановление госпочтой. В составе госуслуг, которые тоже не было бы проблемы, но его нет.
1: Госпочта тема.
2: Его нет.
0: Заяц объясняет, что я этим летом получил первый штраф за 4 года, там не было фото, с третьей попытки фотография появилась как раз за парковку в неположенном месте. Возможно, это конкретная беда конкретного штрафа за ту самую вот парковку в неположенном месте. Не. Почему? Нет, я говорю как раз про комплексы фото-видеофиксации, которые у нас там
2: стационарные. Всегда прикладывают к постановлению распечатку фотографии.
0: Да, а вот эта вот парковка в неположенном месте с передвижными комплексами, когда мы вот фоточки сначала сняли, потом их куда-то выгрузили, ну и так далее. Возможно, это через какое-то время отладится.
2: Я, честно говоря, уже давно из нашей области не слышал новостей о том, что у нас до сих пор выносят постановления о штрафах ГИБДД, я имею в виду с переносных камер. То есть те, которые с автомобиля, вот на автомобиле, да, это законно. А вот те, которые вручную кто-то носит, у нас Верховный суд уже давно высказался, что это незаконно. У нас есть...
0: Ты говоришь про треноги или нет?
2: Нет. Я говорю про те, которые сотрудники пешком носят. Да.
0: Я вообще таких не видела, не встречалась.
2: Ну, они были. Слушайте. Они где-то еще есть. Но Верховный суд сказал, что это незаконно, и у нас они пропали. А кое-где еще остались. Так вот, если мы говорим о тех камерах, которые установлены в автомобиле, или если под переносными понимать такие, которые, ну, грубо говоря, перенес поставил на треногу, да, это законно, да, это нормально, и у нас это часто встречается.
0: Анонсировали мы все-таки тему с Калиной. У меня есть эпиграф, опять же, от нашего слушателя. «Отдельный светофор я помню только на развязке Калины, и он очень сильно пугает». Путает. Это тот самый...
2: Да.
0: Да, и путает. Это я некорректно читаю. И он очень сильно путает. Я так понимаю, что это тот самый отдельный светофор, который у нас
2: который
0: стоит,
2: мы обсуждали
0: при
2: как-то, да.
0: съезде, который стоит при съезде на ранее не существовавшую, но потом проложенную улицу Еламова. Это все те, кто вот как раз спускаясь с развязки, поворачивают налево, получается, в направлении Старого Сибирского тракта. Давайте про Калину. Что там происходит? Я проехалась один раз. Ну, скажем так, не то чтобы случайно, но по мере открытия эстакад на Калине навигаторы начали учитывать возможность проезда через эту самую развязку, то есть пробок мало, ездить можно, решили навигаторы. И теперь, как совершенно случайно выяснилось, не только Олег Таратухин, который живет рядом с этой развязкой, ему иногда деваться некуда, приходится через нее ездить. Но и мы с Дмитрием Ларионовым, я один раз, Дима не один раз, тут, оказались на этой самой развязке.
1: Тут очень важно, откуда и куда вы едете. Это вообще решает сейчас многое.
2: Ну, я всегда ехал, скажем так, в сторону Базового. Со стороны ЖБИ в сторону Базового, да.
1: Это самый оптимальный.
2: Это самый вообще прикольный вариант. Но видишь, дело в том, что первый раз это было неделю назад, когда навигатор, скажем так, он еще не отразил, что тут совсем недавно поменялась развязка, поменялась схема движения потоков. И я получилось так, что дважды, то есть вот все, что можно было собрать не того, я все собрал не то. То есть я сперва в районе Комсомольской повернул не туда, в итоге через светофор вернулся. Потом, значит, через железную дорогу проехал тоже. Не железную дорогу, а куда? Ну, в сторону Базового, короче, я проехал не той стороной, и там через Сибирский тракт опять выруливал. Короче, все собрал, все, что можно было.
1: Не, ну, я собрал еще больше, чем ты. Ты не закончил или...
2: Ну да, чуть-чуть закончил все-таки мысль. Так вот, на этой неделе, то есть вот я прошлую неделю ездил, сейчас, вот я сегодня ездил, и я удивился, что навигатор за эту неделю научили правильно показывать все маневры. Это вообще прекрасно.
0: Я так понимаю, что это вопрос именно обучения со стороны тех, кто по этому самому навигатору не один раз проехал через развязку.
2: Нет, не обязательно. Я как бывший сотрудник Яндекса точно знаю, что есть люди, которые делают это специально из числа сотрудников Яндекса.
0: Ну хорошо, Яндекс молодец. Олег, делись своей болью с этой развязкой.
1: Да, я периодически там езжу и отслеживаю, так получается, в каком у нас сейчас состоянии. Дело было в пятницу, я поехал к подруге, выезжаю на Буторина, и начинается с того, что я вообще вижу какое-то там ДТП с пострадавшими, там даже пожарная машина приехала вскрывать от одного из участников. Непонятно, как там это все случилось.
2: Машину, я надеюсь, они участники.
0: Ну, Дима, не придирайся, ну что ты, а?
2: Ну дайте вы прицепиться.
0: Дима, ну да.
1: Участника Дима вскроет словесность. И я сначала так бы взбодрился, потому что, чтобы их объехать, нужно было выезжать на встречку, время там часов, ну, после 10 вечера. Подъезжаю к этому ремонту, к развязке, и вижу, что там уже какие-то странные изменения, что нужно как-то проехать правее. Еду дальше, а мне нужно направо повернуть и уехать в сторону Академа. А там нет вообще поворота. Его просто закрыли, заставили, и все, и там не проехать. И я еду прямо, разворачиваюсь, я не помню, там, может, с нарушениями даже, но машин не было. И я промахиваюсь, хотя я хорошо знаю это место, и еду сначала не на мост, ну, получается, не в сторону ЖБИ, а под, и там сейчас сделали вот это вот кольцо, чему я очень рад, что снова можно будет выезжать, заезжать на Куйбышево.
2: Да. Да, я туда тоже случайно проехал.
1: Вот, делаю круг, возвращаясь, потом снова. И вот чтобы мне повернуть туда, поехать в сторону Академа, мне нужно заехать через синие камни, развернуться, вот эту вот полную всю цепочку сделать. И я это сделал раза с третьего. У меня уже ощущение было, что в какую-то зазеркалье.
2: А там ни одного указателя вообще.
0: Прости, пожалуйста, что мы смеемся, но это, знаешь, это такой
1: очень
0: сочувственный смех, потому что я себя представляю ровно вот в твоей же ситуации.
1: При том, что я люблю какие-то решать головоломки, но в тот момент мне не сильно этого хотелось сделать.
2: Это была крутая головоломка.
0: Зачем ты это сказал? Калину еще не открыли до конца.
2: Не, понимаешь, там весь прикол в том, что ты знаешь, почему я этот проезд проехал со второго раза, а не с третьего, как ты? Потому что
1: там не угадать,
2: там потому надо... что там ехали машины передо мной. И я видел, что они повернули сразу после знака туда, куда надо. Это была для меня подсказка. Это вообще настолько неочевидно в этом месте.
1: Вот, я бы так сказал, что там не то, что плохая какая-то навигация, она полностью отсутствует. То есть, если ты едешь без навигатора, ты вообще не поймешь. Даже вот если ты едешь по этой хорошей части развязки, где уже там разрегулированы потоки, один там вниз, другой уже на переулок Базовый, ты без... Ну, как ты угадаешь? Ну, чисто вот лотерея.
2: Так даже по навигатору это будет сложно, когда он, предположим... Я просто с навигатором это место не приезжал.
1: Ну, кстати, да.
2: Даже по навигатору это будет сложно. Между этими поворотами метров 15-20.
1: Что они сливаются в один, и их разобрать...
2: То есть тебе навигатор скажет, поверните направо через 20 метров.
1: Какой
2: из них?
1: Я уж не прошу, чтобы это были какие-то идеальные знаки, куда там ехать, в какую сторону, там, не знаю, Пермь, центр... Хотя бы просто временные какие-то сделайте. Но реально люди путаются. И если вы закрываете, например, поворот вообще направо, вот на Базовый с Сибирского тракта, ну тоже сделайте заранее хоть какую-то навигацию. Почему ноль заботы о водителях? Просто ноль. Ну, я считаю, это безобразно и заслуживает всяческих
2: порицания.
1: Негативных высказываний.
0: Ну, на самом деле, сделать щит города, с надписью «Поворот на Базовый закрыт»,
1: почему плевать на водителей? Ну, это...
2: Слушай, ну такой щит вместе с работами по установке 1015, наверное, стоит.
1: Просто
2: ужас, да.
0: Ну, да, напомнить, сколько стоит вся развязка на Калине.
2: Ну, проектом не предусмотрели, видать.
0: Ну, да, конечно. И автомобилистов на развязке, которые, понимаете, ну, невозможно там взять и полностью забыть о существовании этого района, ну, просто потому что не все жилые дома закрыли, понимаете. Общественный транспорт все-таки у нас с восточной поворачивает и идет куда-то на птицефабрику.
1: Это точно дешевле, чем то, что... Ну, любой вид работ, ставить какие-то небольшие знаки. Так, ну, мы как-то с Максимом Бедрышовым делали табличку и крепили ее, когда на объездной были очень какие-то большие ямы, там постоянно кто-то влетал, это в районе чего-то Мамуцина, ну, вот этот вот перегон, где сейчас поворот на Академ. И мы как-то сделали осторожно ямы, большую такую...
0: Художественную.
1: Ну да, да, это не
0: художественную
1: это
0: табличку.
1: Был нелегальный знак, но мы хотели позаботиться о людях. Мы его приехали, прикрепили туда, не знаю, сколько она там продержалась, но своими силами уже. Но здесь у меня нет, к сожалению, во-первых, на это ресурсов. Ну и хочется, чтобы те, кто занимается ремонтом дороги, думали не только о дороге, а еще о тех проблемах, которые она доставляет водителям, и как-то хотя бы как-то скрасить, ну, не знаю, там, написать, вот бывает же такое, типа, там, дорогие водители, потерпите, ну, все, мы растаяли, спасибо большое, хотя бы позаботились, и едем по этим ямам, кривым дорогам, ну, хотя бы доброе слово услышали.
0: Между прочим, человекоориентированный маркетинг, он всегда работает.
2: Да. Так это же есть такой прикол. Хочешь, вот есть простой способ превратиться из наглеца и не умеющего ездить идиота в нормального и даже в чем-то симпатичного водителя. Просто моргни аварийкой.
1: Да. Вообще рабочий инструмент. И так и здесь.
0: Александр пишет, на колени, в принципе, все понятно. Ну, Александр, сколько вы проводите за рулем? И я, которая впервые вот увидела это количество полос развязки на колени, просто такое роскошество после 3 лет закрытия. Это я как раз так же вот с ЖБИ, с Мариупольской развязки. Я буду повторять каждый раз, потому что самое загадочное, самый загадочный топоним, по-моему, в Екатеринбурге. Так вот, спускаясь именно с этого привычного как бы места кругового движения на колени, я увидела такое количество полос. Классно, ехать хочется, но страшно.
2: Ага, и через 50 метров куда? Налево, направо?
0: Именно! Куда? Нет, ну где синие камни, что мне туда не надо, я поняла достаточно быстро. А вот в какую полосу правильно, чтобы у меня вот этот вот средний мост, который чуть ниже 2 высоких эстакад, не кончился передо мной. Вот тут вот было страшно. Тут было страшно. Так, самоуправство наказуемо. Это про что тут? Про самоуправство?
2: Про самовольные знаки?
0: Про самовольный знак.
2: Извините меня, это даже не дорожный знак.
1: Нет, да,
0: и это, даже не информационная табличка.
1: И скажу, как человек, который этим занимался, меня никто не наказал.
2: Ну, это не показатель. Это не означает, что если кто-то еще захочет, его не накажут.
1: Да нет, конечно, всякое бывает. И есть такие хулиганские выходки со знаками.
2: Самое главное, это не является дорожным знаком, это не является знаком, который вводит в заблуждение, это не является знаком, который как-то меняет организацию дорожного движения. И в чем тут самоуправство, лично я не совсем понимаю.
0: Есть у нас сообщение, я думаю, что оно будет на сегодня финальное. Я просто хочу его озвучить, а уж будем, успеем, не успеем обсудить ситуацию, не уверена. Александр пишет, что на дорожный вечером решил зайти в магазин вдоль всего дома лягушки. Перекрыл одну лягушку наполовину, выхожу из магазина, девушка стоит, сопит. Говорю, ладно, извините. Она сказала, что извинения ей не нужны, у нее драгоценное время. Залезла каким-то образом в госуслуги, написала, что якобы я перекрыл выезды от дома. И вот Александр пишет, что это какая-то ерунда, лягушки, во-первых, незаконные, дорог и выездов никаких. Ну, вот такая вот барышня попалась.
2: Не все лягушки незаконны, но процентов 95-99 это правда.
0: Ну, вот я, например, на Уралмаше знаю, но там это не относится именно вот к проезжей части, но там вся парковка, которая вроде как для магазинов, она вся вот залягушачена, ну, в общем, такое, знаете, автомобильное болото уж, простите, я не знаю, как это назвать. Так, в общем, лягушки там кругом, потому что вот дом эту территорию, видимо, отмежевал и определил как свою парковку.
1: Вопрос Александра про другое, не про законность лягушек, а про то, что и куда можно написать с помощью госуслуг про нарушение. Так вот, там ничего, насколько я знаю, сделать нельзя, кроме того, что можно отправить сообщение тому, кто перекрыл твой автомобиль, например.
2: Ну, это да.
1: Там 3, по-моему, или там сколько-то, 4 каких-то сообщения типовых, которые можно направить человеку по госномеру, и больше ничего. То есть написать какую-то жалобу в ГИБДД или еще куда-либо через госуслуги нельзя. Ну, вот именно на водителя.
0: Так, но Александр же извинился.
2: Но его извинения никого не интересуют.
1: Да. Ну, хорошо, что вы их принесли, а там уже дело другого человека, принять их или нет. Но, Александр, можете быть спокойными, с помощью госуслуг вам ничего не грозит.
0: Как, как злостного перекрывателя всяческих выездов.
1: Это же вообще моя мечта, можно я быстро скажу?
2: Я
1: жду о том, когда появится услуга или приложение, или госуслуги, что можно будет как раз фотографировать тех, кто паркуется на тротуарах, на газонах. Вот это вот все и отправлять, чтобы они получали штраф. И я буду ходить это делать.
2: И вот тогда регистраторы, которые я всех агитирую ставить, будут помогать еще и в этом.
0: Все на этом на сегодня. Огромное спасибо, что были с нами. Дмитрий Ларионов, Олег Таратухин, Александра Короткова. Через неделю, я надеюсь, мы тем же составом соберемся в этой студии. На сегодня все.
2: До свидания.
1: Всем пока.
9: Что такое свага?
10: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
11: Кто твоя бести?
10: А гэсбингом хоть раз занимались?
12: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
13: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мему которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением «онлайн-казино». Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
14: «Крутить бурмалду»
13: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
15: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
13: Или
15: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
13: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: до слова.
1: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Сегодня в Екатеринбурге будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 6-7 градусов выше нуля.
3: Информация на правах рекламы.
9: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Повтор программы.
0: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
11: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
12: Лиц старше 12 лет.
11: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Мы в ней рассказываем, как вы знаете, про историю Урала. И сегодня пойдет речь про историю книжного дела в Екатеринбурге. Этой теме посвящена выставка в Музее истории. Называется она «Не только буквы». И гости программы – научный сотрудник музея, куратор этой выставки Екатерина Калужникова. Екатерина, добрый день.
13: Добрый день, Рита.
11: Екатерина, когда Екатеринбург стал читающим городом?
13: Когда мы начали готовить выставку, собирать литературу, читать труды, посвященные первым библиотекам, первым книжным собраниям, Мы не без удовольствия пришли к выводу, что Екатеринбург был читающим практически с первого дня своего основания.
11: 300 лет тому назад из серии.
13: Да, 300 лет тому назад. И у нас в связи с этим даже одно из первых названий, один из первых вариантов названия выставки был «Город грамотных». Ну, мы от него отказались, чтобы немножко расширить тематику, но тем не менее, вот между собой мы эту выставку до сих пор так называем.
11: А вот разбиваются все шаблоны, потому что кто-то считает, ну это же мастеровые, ссыльные, кого только не было 300 лет назад. Но почему город грамотных?
13: Вот именно по составу своего населения. Ну, давайте начнем сверху вниз, что называется. Во-первых, это город-проект. То есть он сформировался не стихийно, он сформировался концептуально. Это прямо вот живой плод...
11: Флюиды Татищева имеется
13: Это флюиды Петра Первого. Это флюиды реформ Петра, и вот эта тема у нас тоже красной нитью проходит через выставку, потому что и внедрение образования, и развитие распространения грамотности, это тоже все вот эхо петровских реформ. Но давайте просто сухо по составу. Среди основателей, среди тех, кто руководил промышленными подразделениями, было, во-первых, очень много отраслевых специалистов, как иностранцев, так и россиян. То есть это уже люди, обученные грамоте. То есть это металлурги, это промышленники, это инженеры, это рудознацы, очень много контрактеров из-за рубежа, прежде всего из Саксонии.
11: Ну, они уже грамотными приезжали, но у них же есть дети? Или появлялись дети?
13: Дети – это следующее поколение. Давайте мы сначала исходный состав. Вот. Потом вторая составляющая – это мы говорим вот о 1723-1735 году, первое десятилетие Екатеринбурга. Потом это солдаты Тобольского полка, среди которых тоже было немало грамотных. Третья категория, она не многочисленная, но тем не менее она очень важна. Это военнопленные, это пленные шведы. И сюда попадали прежде всего не просто пленные шведы, а шведы квалифицированные, которые имели горнозаводскую специализацию. То есть это тоже люди грамотные.
11: А я думала, кажется, что вы начнете прямо со старообрядцев, со истоков.
13: А вот дальше это старообрядцы, которые составляют вот вообще первое столетие, около трети населения Екатеринбурга это были именно старообрядцы. А там была практически 100% грамота, они обучали грамоте даже девочек. Вот. И мы, конечно, не говорим о очень высоком уровне образования. Мы, вот я почему это первое столетие говорю, упоминаю, потому что вот дальше уже начинается определенный разрыв. Но это надо анализировать. Есть и работы этому посвященные. Когда те же старообрядцы, они были 100% грамоте, но в какой-то момент они, допустим, не хотели отдавать детей в обычные школы.
11: Потому что читали в основном церковную литературу в этих кругах. Что читали вообще, кроме церковной литературы в то время?
13: Ну, вот те специалисты, которые основывали наш город, включая Татищева. Ну, вот в этом отношении у нас Татищев, конечно, такой образец, потому что он привез с собой самое крупное частное книжное собрание. И вообще, вот те, о ком я упомянула, у них у всех были свои частные маленькие библиотеки. Маленькие или большие. И так или иначе эти библиотеки потом объединялись в большие книжные собрания, перепродавались. Например, владелец умирает, и чаще всего наследники эту библиотеку продают.
11: Сейчас вот. Мы до библиотеки знаменитой Татищевской дойдем, но все-таки что читали? Какую-то художественную литературу в то время вообще читали в нашем городе?
13: Я думаю, что в меньшей степени. То есть у старообрядцев, конечно же, это духовная литература прежде всего.
11: А вот понаехавшие это научная литература.
13: Ну, там исторические труды были очень популярны, посвященные царствованию там различных императоров. Допустим, в библиотеке Татищева была история папства, история артиллерийского дела.
11: Но он же очень разносторонним сам был. Поэтому...
13: Он был очень разносторонним, плюс он занимался научным трудом, и он подбирал в свою библиотеку книги, которые нужны были ему для составления, в том числе, истории вот, Уральского края.
11: А вот смотрите, жестокость этого мира – книжки его авторства «Истории российской» в библиотеке так и не случилось в его личной, правильно? Ведь только уже после смерти издали его книжку.
13: Ну, причем спустя много-много лет.
11: Да.
13: Ну, это действительно так, но и нужно сказать, что его частная библиотека тоже не по его личной воле перешла в библиотеку горного ведомства.
11: А, то есть это не он доброй волей передал?
13: Как говорится, добровольно-принудительно. В данном случае я ссылаюсь на работы, наверное, самого авторитетного историка Алевтины Сафроновой. Ее научная работа посвящена как раз библиотеке Татищева, анализу вот этого книжного собрания судьбы, в том числе посвящена школам, которые Татищев основывал. И она прямо подчеркивала, что это был не совсем добровольный акт, потому что, напомню, у Татищева было судебное дело с государством. Там была статья о взяточничестве, скорее всего, небезосновательная. И в качестве такого акта примирения он вот свою личную библиотеку, это 617 томов, передал библиотеке горного ведомства. Но дальше нужно Василия Никитича оценить. Он продолжал быть горным начальником и продолжал работать над своим научным трудом. И он для библиотеки горного ведомства выписывал те труды, которые были нужны ему для научной работы.
11: Изощренная месть.
13: Ну, это не изощренная месть. В данном случае, да. Ну, будем пользоваться тем, что есть.
11: Да, правильно, правильно. Где эта библиотека сейчас?
13: Она, конечно, целиком не сохранилась.
11: А сколько там экземпляров вообще было?
13: Вообще было, вот, согласно описи архивариуса, 1735, если не ошибаюсь, года, там было 617 томов. Ну, потом она, конечно, наверняка увеличилась. Большая часть корпуса хранится в нашем краеведческом музее имени Клера. Вот. Часть в Российской национальной библиотеке. Два фолианта хранится в Зональной научной библиотеке Уральского федерального университета. Ну, то есть там еще по мелочи, по библиотекам есть, но большая часть вот в нашем краеведческом.
11: Да, библиотеке Тихосской повезло меньше, но до нее дойдем. Когда в городе появились так называемые библиотеки-читальни, куда обычные люди могли приходить, несмотря на то, что эти книжки кому-то из обычных частных лиц принадлежали?
13: Ну вот первые упоминания о читальнях приходится еще на конец XVIII века. Упоминаются книжные лавки в Гостином дворе, то есть это на нашей центральной площади, она была тогда торговая, сейчас площадь 1905 года, некоторые купцы, которые торговали книгами, они при своих лавках открывали такие маленькие читальни, но это, скажем, ну вот это и не имело, но это скорее как такой вот
11: Но это
13: бонус,
11: маркетинг скорее.
13: Да, был, это да? Скорее, да, тем более, что тогда книготорговля была такой смешанной, ну, поговорим еще об этом. Вот. Если уж говорить именно о большой такой читальне, которая

0: которые на самом деле очень много
1: световозвращающих элементов.
2: Производители продолжают заниматься крупноузловой сборкой, будут представители Минтранса, сотрудники МЧС и военные. Накануне вечером из-за пожара на нефтяном танкере были закрыты пляжи в Сириусе. Экипаж судна эвакуирован. Причиной возгорания стала атака безэкипажного катера. В Гортрансе рассказали о сбое в работе мобильного приложения. Из-за этого на транспортном портале Екатеринбурга маршрут.екатеринбург.рф некорректно могут отображаться автобусы, наличие их на маршруте и передвижение. Пассажирам приносят извинения за неудобства. Как скоро удастся ликвидировать сбой, в департаменте транспорта мэрии не уточнили. Про режиссера и драматурга Николая Коляду снимут фильм. Это сделает кинорежиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью Четвертому каналу. Режиссер и драматург Николай Коляда, напомню, скончался в Екатеринбурге в начале марта этого года. Российские студенты чаще обращаются за психологической помощью к нейросетям, чем к специалистам в вузах. 77% участников исследования заявили, что вообще никогда не обращались к психологу. Наоборот, подобный опыт есть у 17%. Практически каждый пятый использует для психологической поддержки чат-боты с искусственным интеллектом, включая DeepSeek, GigaChat или Яндекс.GPT. Эксперты объясняют их популярность анонимностью и недоверием студентов к официальным каналам помощи. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
3: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале. Национале.
3: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Итак, завтра уже целых плюс 10, и это радует. В остальном все как сегодня. И солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
3: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса.
11: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа «Кино».
12: Попробуй спеть вместе со мной.
11: Аудиослейв.
13: Только здесь. Только на «Рок-Арсенал».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Подробности в сервис-маркетах RE-MAX и на remax.ru.
2: О, RE-MAX шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Казанова.
4: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
3: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
5: 18+.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг, 21.00, программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: вред человечеству. С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Сюрпризы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Екатеринбурга. Необходимые для военнослужащих вещи собирал депутат Гордумы Алексей Вихарев. На Донбасс отправлены генераторы, сварочные аппараты, колеса, бензопилы, медикаменты, одежда и многое другое. Отмечу, Алексей Вихарев вместе со своим волонтерским центром на регулярной основе оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий. В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, один из самых пожилых обитателей. В дикой природе львы живут до 12 лет, в неволе примерно до 16. Эрни в этом году исполнилось 19. В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стал отцом 16 детенышей. Все они разъехались по разным зоопаркам. Эрни останется в наших сердцах, говорят сотрудники Екатеринбургского зоопарка. Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает, теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, национале, национале.
7: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Итак, завтра уже целых плюс 10, и это радует. В остальном все как сегодня, и солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса.
11: Эрик Клэп.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
3: ООО «Римакс», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
4: Полчаса!
5: Часа и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью 4 каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Информация на правах рекламы.
1: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы. Итак, завтра уже целых плюс 10, и это радует. В остальном все как сегодня. И солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Музыка мирового класса.
9: Creedence Clearwater Revival.

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будалав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального заксобрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 14-летний школьник, который в понедельник распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая, после задержания извинился за свой поступок. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, подросток попросил прощения, обещал, что больше так не будет. Он также предупредил других, что за подобные поступки наступает уголовная ответственность. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Топор оценивается в 30-50 тысяч фунтов. Всего на аукцион отправят сотни предметов, связанных с фильмами Кубрика. Это костюмы из фильма «С широко закрытыми глазами», режиссерское кресло, рабочие сценарии с пометками режиссера и другие реквизиты. Отдельным лотом станет «Звездное дитя» – фигура младенца из финала 2001 «Космической Одиссеи», которую оценивают в 600-800 тысяч фунтов. Торги пройдут 3 февраля в Лондоне, пишет «Коммерсант». Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Юрай Хим.
8: Кьюа.

реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company. Yeah.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодцы.
2: Red Hot Chili Peppers.
4: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.